Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько подорожает топливо и что создали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклады ряда высокопоставленных чиновников. Так, премьер-министр Александр Турчин рассказал главе государства о ситуации в экономике нашей страны. А министр сельского хозяйства Юрий Горлов сообщил о процессе уборки различных культур и заполнении стабилизационных фондов. По итогам докладов президент дал ряд поручений. Например, политик скорректировал работу правительства по реализации некоторых договоренностей с Россией. Автомобильное топливо подорожало в Беларуси. Например, цена бензина марки АИ-92 теперь составляет 2 рубля и 61 копейку. На 10 копеек дороже обойдется покупателю литр 95-го. Столько же стоит и дизельное топливо – 2 рубля и 71 копейка.
0: К новостям в мире.
1: Комплексные учения по обороне начались в Латвии. В маневрах участвуют более 10 тысяч военнослужащих, в том числе из стран НАТО. Подразделения будут отрабатывать различные действия примерно в течение месяца. Соединение и техника планируют активно двигаться по дорогам общего пользования страны. Также возможны пролеты военной авиации на малой высоте. Отмечу, что аналогичные учения стартовали и в Литве. В них участвуют около 2,5 тысяч военных и 500 единиц техники. И к новостям регионов. Делегация Минской области примет участие в праздновании Дня белорусской письменности. Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье в городе Костюковичи Могилевской области. Представители центрального региона подготовят для гостей отдельную экспозицию. Например, библиотеки разместят интерактивные выставки, а учреждения образования покажут предметы письма разных эпох. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие. И в завершении выпуска команда ученых из Южной Кореи представила новый тип звукового динамика. Особенностью устройства называют то, что оно может направлять акустические волны на определенного слушателя. Девайс работает за счет лишь одного излучателя, в отличие от других аналогов. Достичь такого результата удалось благодаря эффективному применению ультразвука. Он помогает сформировать узкий пучок волн. Другие элементы динамика подавляют утечки звука. Ученые считают, что их разработка пригодится во многих местах, от самолетов до музеев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:08 в Беларуси. Всем доброе утро.
2: Привет.
1: Да, мы с вами на волне 97.4 FM. Это улетное утро готовится к четвергу. Поверьте, не меньше, чем любой наш слушатель сейчас.
2: И мы говорим вам здравствуйте еще раз, несмотря на самую легендарную дату этого месяца, 3 сентября. О нем мы еще подробнее поговорим и не раз, но с утра пораньше мы решили кое о чем вам напомнить.
1: Потому что завтра, 4 сентября, наша Минская волна становится уже совсем взрослой. Ага. 22 года – это ни разу не шутки, но повод для грандиозного праздника. Мы зовем всех, кто нас сейчас слышит в 18.00 к сцене у Дворца спорта.
2: Да, мы календарь перевернем, и уже будет 4 сентября. Это
1: да
2: завтра
1: уж,
2: друзья. Ну а пока мы подготовили программу, о которой хочется напомнить, рассказать, там будет и выступление артистов, и интерактивы, и просто отменное настроение с малиновым привкусом. Пароль для входа, между прочим, запомните, малиновый движ.
1: Да, иначе не пропустят. И объявляем малиновый дресс-код, за что отдельный будет респект и, конечно же, подарок. Ждем всех вас. Ну, а теперь к утру сегодняшнему и, пожалуйста, поговорим о
2: наболевшем,
1: погоде.
2: О погоде, да? Конечно. Как там за окном?
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура воздуха от плюс 18 до плюс 24.
2: В столице сегодня также облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь нас ждет и, возможно, гроза. Вероятность осадков до 70%. Температура воздуха утром от 13 до 16, днем до плюс 21.
1: Ну что же, кажется, у нас больше нет повода отрицать, что лето ушло и осень будет править
2: машет
1: балом.
2: Машет нам платочком.
1: Здесь где-то уже ничего не поделаешь. Пока еще на самом деле тепло. Будем наслаждаться этим днем вместе с вами. И вот что мы планируем в этом часе.
2: Говорят, четверг все заботы и отверг. Согласны ли с этим звезды? Узнаем под конец часа. Дождитесь наш гороскоп.
1: Обязательно. Ну а что еще нужно для полного счастья? Правильно, тарелка горячего супа. Поэтому подзаправимся ею в середине часа. У нас есть для вас рецепт простой.
2: Новость в этом часе будет следующего характера. Казахстан и его сюрпризы для белорусов.
1: Ой.
2: Все сплелось там в один клубок. И доставка, и границы, и деньги. Но ничего, мы разберемся, не впервой.
1: Ну что же, разбираться во всем том, что нам предстоит, планируют два товарища, Юлия Умарова и Женя Тихонов на волне 97.4 FM. Но прежде чем разобраться, сначала уйдем на небольшую расслабляющую, а может быть даже согревающую музыкальную паузу.
0: Наша

0: Разбор полетов.
1: Ну а теперь, друзья, новость, которая заставила почесать затылок и заставит даже самых стойких онлайн-шопоголиков. Итак, один из маркетплейсов предложил продавцам перевести товары на склады в Алматы и Астану.
2: Опа.
1: Заказы теперь будут идти не из России, как это было раньше, а из Казахстана напрямую. Вот мою вазу ждет, я вижу и чувствую, увлекательное путешествие.
2: Я так понимаю, что, в принципе, сроки, как многие полагают, очень сильно затянутся. Но вот маркетплейсы обещают заранее, что все останется более-менее приемлемым в этом плане. До нас, понятно, чуть дольше, но, как говорится, главное здесь не скорость, а чтобы товар пришел в нормальном виде.
1: Да.
2: Или вообще, чтобы хотя бы как-то пришел.
1: И ваза целая была, она уже неделю идет. Но я, конечно, понимаю логику. Россия сейчас зона турбулентности, склады там под прицелом, логистика перестраивается, а Казахстан — это как нейтральная гавань. Но, если честно, меня это настораживает немножечко.
2: На самом деле, какой-то, да, тренд пошел. Компании ищут обходные пути, чтобы не рвать цепочки поставок. Казахстан, Армения, иногда даже Турция, они становятся новыми хабами. Да, это условно как пользователям нам не легче становится.
1: Да.
2: Допустим, я заказываю экскурсионный тур для посылки. Это что вообще такое? Я лучше для себя его заказал. В общем, хочу там принести что-то к себе к выходным, а не к Новому году по итогу.
1: Но, видимо, Жень, теперь придется перестраиваться. И знаешь, тут два варианта. Либо мы начинаем заказывать заранее, как раньше дефицит был, либо учимся ждать. Вот в Беларуси, кстати, ждать умеют. У нас порой очередь за колбасой, но для онлайна это уже новый вызов.
2: С другой стороны, слушай, 21 век уже, какое ждать? Но, может быть, это и неплохо. Меньше импульсивных покупок будет. Пока товар едет, ты успеваешь сто раз подумать, а нужен ли мне, допустим, этот 150-й свитер?
1: Ну, кстати, а вот это ты зря. Импульсивные покупки — это единственное, что спасает меня после рабочего дня. Но если серьезно, конечно, бизнесы выкручиваются сейчас как могут, ищут обходные пути. И то, что маркетплейсы не закрываются, а перенаправляются, это уже хорошо.
2: Ну, на самом деле, даже еще один очень любопытный вопрос здесь возникает. А как это скажется на сроках именно для белорусов? Не столько на сроках, сколько еще на ценах. Потому что если к логистике еще и растаможку добавить, транзит и тому подобное, ой, мамочки, это же получается уже не 4 дня, а целая одиссея.
1: Ну, вот и я о том же. Я представляю, заказываю книгу, она едет через Казахстан, потом Россия, потом Беларусь. И к тому моменту я уже могу написать сама эту книгу. Но вообще, пусть хотя бы вот это моя ваза попутешествовать. Хоть что-то в этой жизни увидит мир, кроме меня, пока я тут работаю. Но главное, чтобы вернулись, знаешь, с фотографиями.
2: Ну, на самом деле, это еще не все про Казахстан. С 1 ноября въезд для белорусов туда станет платным. Казахстан вводит систему электронных разрешений для граждан безвизовых стран, включая и нас с вами.
1: То есть теперь, чтобы съездить в Казахстан за своей же посылкой, например, чтобы по-скоренькому ее забрать, нужно еще и разрешение какое-то покупать. Ну, это уже какая-то наглость.
2: Ну, смотри, не все же страны могут быть настолько гостеприимными, как Беларусь. Но, с другой стороны, и суммы там не космические.
1: Ну, какие?
2: Ну, смотри, около 25-26 рублей.
1: Нормально.
2: Ну, то есть, а если оплачивать на границе, то где-то 53 рубля.
1: Понятно.
2: Так что, на самом деле, здесь даже лучше и экономнее оформлять заранее.
1: Да, кто планирует отпуск в Казахстане, пожалуйста, welcome. Хотя, знаешь, если подумать, мы, белорусы, с такими сюрпризами привычны. К таким сюрпризам привычны. Мы проходили закрытые границы, электронные очереди, новые правила. Знаешь, переживем и это вообще абсолютно.
2: Ну, как бы хотелось все-таки попроще уже в любом случае.
1: А проще не будет.
2: В общем, знаешь, у нас у белорусов есть хорошая черта. Вот и правда, ждать мы умеем. Если вы готовы подождать до завтра, то ждем вас 4 сентября. Опять же, завтра в пятницу в 18:00 у нашего Дворца спорта. Всем быть в малиновом луке. Начинаем малиновый движ.
1: Абсолютно да. Все приглашены на наш день рождения. И вот как в новости бывало и лучше, а будет завтра абсолютно грандиозно. Сейчас Ольга Серябкина это подтвердит.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
1: Вход свободный.
3: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
4: «Минская волна».
1: Без возрастных ограничений. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
5: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: на связи.
1: Жень, только честно, у тебя уже началась эта осенняя ломка, когда хочется не просто поесть, а именно согреться жирочком.
2: Ну, ты знаешь, что у меня ломка начинается, когда в холодильнике пусто. Но если там есть кусок мяса, пускай даже сырой, я уже счастлив. Но ты, я чувствую, сейчас предложишь что-то вегетарианское да полезное.
1: А вот и нет, не угадал. Предложу сытное, быстрое и такое уютное, что даже ты, мясоед, пальчики оближешь. Тыквенный крем-суп, ну это же пушка-бомба-петарда. Абсолютно. Фаворит этой осени.
2: Ну что ж, ладно, я буду переваривать эту информацию. Я так понимаю, тыква, картошка, а сало где? А где специи?
1: Все сало вот это? В другом рецепте будет, сало в банке, а здесь магия. В общем-то, полкило тыквы берем, две картофелины, одна луковица. Запомнил, да?
2: Ну, вроде да. Что, я должен это просто сварить или как?
1: Ну, почти. Сначала лук на сливочном масле обжариваешь минут 5 до золотистой корочки, потом туда тыкву кладешь, картофель кубиками заливаешь водой, чтобы овощи скрылись головой, ну и еще и пальца на два сверху. В общем, как обычно. И варим это все 20 минут.
2: Погоди, так лук же сгорит, пока тыква варится.
1: Ну, подожди. Ты туда вливаешь еще 150 миллилитров сливок, солишь, перчишь, обязательно щепотка мускатного ореха, если есть. А это тот самый, кстати, между прочим, секрет, после которого суп звучит не как каша из тыквы, а как ресторанное блюдо.
2: Ну, слушай...
1: Ну и блендером не забыл?
2: Ну, не забыл, не переживай. Я как бы представляю, что такое примерно суп пюре.
1: Да, да.
2: Ну, мускат это я уважаю. Он по факту даже мясо спасает. Очень хорошо. Ну, а если я хочу, чтобы суп был погуще, прям как крем, что предложишь?
1: Ну, на то мы и сливали воду. Если густо, добавляешь обратно по чуть-чуть, доводишь до нужной консистенции, прогреваешь еще минуты 3 на слабом огне, и все же, никаких танцев с бубном. Вообще, жену попроси, она тебе сделает.
2: Ну, в целом, на самом деле, то, что вот ты сейчас говоришь, звучит достаточно съедобно и по факту быстро. То есть, сколько? 20 минут варки?
1: Минут 20
2: всего, да?
1: От силы,
2: ну, 5
1: да.
2: минут еще на лук. И, наверное, даже успею посмотреть еще пару видео, пока оно доходит. Все нормально.
1: Можешь еще за сухариками в это время сбегать, пока оно
2: зубы
1: там
2: уже
1: все
2: не позволяют.
1: Да, с сухариками еще вкуснее. Ну и главное, это не просто еда, а терапия осенняя. Особенно, когда за окном вот эта серость, сырость, да, промозглость нам подходит.
2: Окей, записал в закладки тыква, лук, картошка, сливки и мускат. Поэтому сегодня вечером будет поле для экспериментов.
1: Давай, жду фото. Ну, а вы, друзья, тоже готовьте, присылайте также свои фотоотчеты и делитесь, как проводите эти осенние дни. Нам с Женей будет интересно почитать.
2: Ну что ж, думаю, что всем интересно будет также узнать, что ждет каждый знак зодиака, поэтому через несколько треков мы зачитаем гороскоп на этот день.

0: Гороскоп на удачу.
1: Четверг, друзья, 7 часов 45 минут, все уже проснулись.
2: Ну, хотелось бы верить.
1: Хотя в это утро лучше не переспрашивать, а сразу сверяться с нашим гороскопом. Кому сегодня будет весело, кому, возможно, не очень. Сейчас обо всем поговорим.
2: Итак, овны, может, перемены вам и ни к чему, но они все равно будут происходить, поэтому будьте морально готовым. Кстати, тут не сказано, перемены со знаком плюс или со знаком минус, просто
1: будьте готовы. Тельцы, сегодня ваше финансовое положение будет стабильным, и дела будут идти удачно и во всем будет вести. Звезды обещают хороший во всех смыслах день.
2: Везет тому, кто везет, точно. Как говорится. Близнецы, сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
1: А поводок с электрошоком? Близнецы, а? Какие у вас вкусы и предпочтения? Ладно, раки говорят, что дарить подарки почти так же приятно, как и получать. Так вот, сегодня вам предстоит проверить данное утверждение на практике.
2: Идем в гости.
1: Собирайтесь, да, раки.
2: Так, львы, на ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников и заканчивая случайными знакомыми. Неплохо.
1: Девы, посвятите этот день старым друзьям. Сегодня у вас, скорее всего, не будет никаких неотложных дел, так что вы вполне сможете себе это позволить.
2: Прекрасно. Весы, трава, как известно, зеленее там, где вас нет. Так. Сегодня у вас появится соблазн поискать место, где трава позеленее, а солнце ярче светит.
1: Ну, слушай, к третьему числу уже сложно найти зеленую траву, она уже желтеет. Но мы попробуем.
2: Еще можно.
1: Скорпионы, сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса, а напрасно менять пока ничего не следует.
2: Стрельцы, вы сегодня будете ответственны за дело, порученное нескольким людям. Но следите, чтобы власть не затмила ваш рассудок. Проявляйте свои лидерские качества корректно.
1: Козероги, сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишетесь ни вы сами, ни ваши фантазия.
2: Так что фантазию лучше попридержать иногда. Водолеи, степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно. Если не получается, лучше оставаться в гордом одиночестве.
1: Ну и рыбы, этот день на

0: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей!
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Около 2700 зарядных станций для электрокаров функционируют в Беларуси. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. По его словам, показатель вырос практически на четверть по сравнению с началом года. До конца декабря власти рассчитывают запустить еще примерно 300 комплексов в разных регионах. Глава ведомства уверен, число станций должно быстро расти, чтобы поддерживать все увеличивающийся спрос на электрокары. Правила регистрации в электронной очереди на границе изменят в Беларуси с 1 октября. Такой информацией поделились на предприятии «Белтаможсервис». Нововведения коснутся физических лиц. Такие заказчики должны будут выполнять свои обязательства в течение 30 дней с момента заключения договора с организацией. В числе необходимых действий – прохождение онлайн-регистрации машины или ее перемещение в зону ожидания. Подробности можно узнать на сайте Белтаможсервиса.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия не поддерживает концепцию ускоренного вступления стран в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, речь идет в том числе и об Украине. Политик также подчеркнул, что официальный Будапешт одобрит новый бюджет сообщества только при его соответствии интересам венгерского народа. Напомню, недавно Венгрия приостановила открытие нового этапа переговоров Евросоюза. Союза с Молдовой и Украиной. Кишинев и Киев рассчитывали начать обсуждение реформ для вступления в объединение. Новостям регионов. Строительство жилья продолжается в Минской области. Объекты возводят на всей территории центрального региона. Например, в Воложине идет создание малоэтажного дома. Здание будет состоять из 12 квартир. В основном проект выполняют за счет отечественных материалов. Также идет строительство еще трех таких домов с арендным жильем для востребованных в экономике специалистов. Кроме того, началось возведение 10 частных домов в деревне Кучкуны Воложинского района. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая открыла потенциально новый способ борьбы со старением. Исследователи выяснили, что с возрастом у людей падает доля одного вида кишечных бактерий. Это изменение было связано с ухудшением некоторых показателей здоровья. Специалисты полагают, что микроорганизмы производят необходимое для нормальной работы тела вещество. В рамках экспериментов на животных его введение улучшало память и координацию движений. Вместе с тем, ученые подчеркивают, положительный эффект еще нужно подтвердить на людях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна! Доброе. Тут такие новости к 8 часам. Если стоите, то сядьте, только не падайте. Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок.
4: Слушай, это что, он из ума уже выжил?
3: Нет, Жень, он же фермер. Теперь все вокруг только о нем и говорят. Один из самых известных футболистов мира продолжает осваивать фермерство. Раньше он хвастался своими курицами, а теперь настало, вот видишь, время сбора урожая.
4: Да, что-то мне подсказывает, глядя на современные тренды, если у тебя нет кабачка, то ты из повестки выпал. Но, знаешь, это есть то, с чем не сравнится, наверное, ни один кабачок. Ну-ка. Завтра в пятницу, а значит 18.00, мы встречаемся у Дворца спорта, и мы тоже будем удивлять вас, чем можем. Спойлер, кабачков пока что не планируется.
3: Кабачки раздавать не будем, зато подарки у нас намечаются очень даже грандиозные от наших партнеров. Обещаем, будет не хуже, чем у Бекхэма на грядке, только без кабачков. Зато с музыкой, настроением. Чего стоит только 100 литров варенья, которую мы будем вам всем раздавать и разыгрывать, автомобильные боксы, а полезные сертификаты, еще куча крутых сюрпризов. Друзья, там такое намечается.
4: В общем, приходите 4 сентября на площадку Дворца спорта. Звезды дарят кабачки, ну а мы дарим праздник, главное, хорошее настроение.
3: Ну а вместе с тем расскажем, чем займемся в этом часе, потому что у нас уже приближается время поиграть, угадать шифр и за это тоже получить подарок.
4: И, между прочим, не абы какой, а целый билет в дельфинарий на двоих, так что имейте в виду. Также разберемся в середине часа о том, что Венгрия снова чудит. Что происходит в международной политике ЕС, разберемся в середине часа.
3: И скоро расскажем, какие праздники сегодня, 3 сентября, можно отметить, потому что календарь мы уже перевернули.
4: Да, перевернули. Ну, а кто перевернул? Юлия Умарова и Женя Тихонов по старой традиции, поэтому влетаем в новый день на высокой ноте.

0: Now. И вот наступил тот самый сентябрьский день, о котором видео, мемы и даже сериалы снимают. Ну а главное в этом дне, наверное, это песня. И давайте уже обсудим главный повод этого утра.
1: Итак, выносите шуфутина в день. Праздник абсолютно шуточный, сразу говорим. С другой стороны, не менее знаковый. Мы все слышали не раз этот трек, который словно манифест струн души. И хотя сам Михаил Захарович не очень любит хайп вокруг этой песни, ну, возможно, лукавит.
0: Возможно.
1: Но у него и у самого есть повод радоваться этому дню, потому что именно в этот день судьба подарила ему внука.
0: Да, 31 год назад. Вот так вот, дорогие, насколько, оказывается, иронично бывает,
1: да,
0: судьба. Вот кажется,
1: не
0: тебе так не нравится. С другой стороны, почему мы подумали, что он лукавит? Потому что он стал продюсером сериала, который так и называется «3 сентября».
1: Угу.
0: Ну вот что здесь можно сказать? В общем, как бы то ни было, к этому треку мы вернемся еще в эфире обязательно, будьте уверены. Ну а пока идем дальше. Что у нас есть? О, смотри, я вижу, у нас есть сообщение. Поздравление с днем рождения.
1: Ну, давай засчитывать.
0: Сегодня поздравляют с 17-летием Валентина.
1: Кого?
0: Валентина.
1: Валентина поздравляет кого?
0: Подожди, нет, не Валентина. Валентин – это имя.
1: Валентин,
0: от Владислава, Катерины и семьи, между прочим.
1: А,
0: да,
1: все.
0: То есть поздравляют они племянника с 17-летием, также поздравляют его с началом учебного года.
1: Так.
0: Кстати, он поступил в кулинарный колледж.
1: О, он какой молодец.
0: Великий повар, надеемся, что ты таким точно и станешь. И надеемся, что и со здоровьем, и в жизни у тебя будет полный порядок. Ты великолепный человек с огромнейшим сердцем, ну и огромными чистыми глазами, которые еще незамутненно смотрят на мир. С праздником и с днем рождения!
1: Валентин, да, два праздника в одном. Ну, это просто какая-то сказка, феерия. Будьте счастливы и носите в рюкзаке только десятки. И все, пожалуй. Большего вам в этом возрасте и не надо пока еще.
0: С другой стороны, пожелание еще такое. Стройте планы на будущее. Главное, их смело реализовывайте.
1: Поэтому за кирпичиком.
0: Да, ловите поздравления от всей нашей минской волны, Валентин. И будьте, конечно же, счастливы. Это важно.
1: Ну, а мы будем счастливы, потому что счастливы вы. С нами остаетесь на волне. У нас есть еще поводы, которые мы не рассказали.
0: Ага.
1: Вот, например, день сорвавшихся с резьбы. Вот, наконец-то, наш праздник.
0: Да,
1: видишь,
0: наконец-то.
1: Вот, по мне, как будто портрет писали. Но мы не будем скрывать. Всех нас периодами шатает. Ведешь себя как примерный гражданин, а потом бац, и взрываешься по поводу и без. Чудишь направо-налево, а внутри даже как-то хорошо становится. Ну, это все, знаешь, вот эти острые клинические обострения,
0: да, весна,
1: по осени.
0: Осень, да, это самые благодатные периоды для таких перемен.
1: Да, да, да.
0: Погода шалит, и мы все какие-то нервные. Вон, 1 сентября было намедни. Это ж какая психика вообще выдержит. Да, мы не говорим уже, что на самом деле быть сорванным с резьбы — это настолько уж плохо. Мы просто напоминаем, что за внутренним самочувствием следить необходимо. И главное — тщательно следить. Поэтому высыпайтесь, запасайтесь витаминами, больше дышите сентябрьским воздухом и занимайтесь вашими любимыми делами. Ну и, конечно же, музыку приятную слушайте на
1: МВ-радио. Если нас, простых людей, бывает шатает, то и политику тоже. Чего удивляться? Все мы люди. Вот через пару треков и посмотрим, что творится в ЕС и почему Венгрия снова в заголовках.

0: Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: без возрастных ограничений.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Осень, она такая. Листья желтеют, настроения меняются, а в Брюссель, видимо, опять приехал цирк с конями. Венгрия снова заблокировала переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
2: Опять. На этот раз заморозили второй и третий кластеры, доступ к рынку и соцполитику. Чтобы их открыть, нужно согласие всех 27 стран. Будапешт сказал нет и ссылается на права этнических венгров. Та же песня еще с июля.
1: Да, и вся эта эпопея на самом деле напоминает уже не переговорный процесс, а сериал, который снимают без сценария. Венгрия в нем играет роль какого-нибудь Жан-Клода Ван Дамма. Ну, того самого, который делает шпагат между двумя грузовиками.
2: В общем, сам себе режиссер. Вот и сейчас Будапешт пытается усидеть на двух стульях. Но самое забавное, что формально Виктор Орбан уже не у власти.
1: Да-да.
2: Однако свои обязанности он, видимо, продолжает исполнять. Аккуратненько так, знаешь, из-под полы. Будто никто не замечает.
1: Да, такое чувство, будто это вот просто кукла надетая такая на руку, марионетка. Зовите меня Петр Мадьяр, на самом деле я Виктор Орбан. И тут на самом деле конспирология превращается в реальность. А что, если Орбан уже на самом деле очень давно как серый кардинал? И вроде бы как бы он не при делах, а вето, вот оно, пожалуйста, на месте. Блокировка идет по накатанной, требования те же, стиль тот же. Да. Как будто бы день прошел, число сменилось, ничего не изменилось.
2: И создается впечатление, что Венгрия методично ликвидирует политические основы еще и эпохи Орбана.
1: Да, казалось
2: Только
1: бы.
2: Только сам он... Орбан от этого никуда не делся. Просто пересел в кресло чуть дальше от камеры. Вот и все.
1: Ну, в принципе, звучит логично. В общем, ситуация патовая, но таким легким привкусом абсурда. Осень, время обострения, обострилось здесь все, включая чувство юмора. Ну, а пока Брюссель вздыхает, Киев ждет, а Венгрия продолжает свою растяжку. Где по итогу она приземлится, неизвестно. Но явно не в этом сериальном сезоне.
2: Да, возможно, в следующем, но пока его еще снимают. Ждем выхода в люди, так сказать. Ну, а пока ждем, друзья, давайте послушаем музыку и будем дожидаться прекрасных новостей, потому что у нас скоро розыгрыш шифработы, и мы разыгрываем билеты в дельфинарии, и это ваш шанс там оказаться.

0: лучших работ.
1: Осень также еще и сезон сериалов, потому что выходят продолжения к любимым проектам, выкатывают что-то новое, вроде даже неплохое. Ну а мы из дома никуда особо сильно не хотим выходить, это факт.
2: Манит нас кровать.
1: Да, именно так. Ну а что, если мы и повод выйти подбросим, и старый сериал пересмотреть тоже дадим повод? Если идея попала в вас, давайте сыграем в наш шифробот.
2: Итак, друзья, сегодня у нас подарок для тех, кто наоборот хочет выйти куда-то в свет, развеяться, провести замечательный время. И для этого есть Минский дельфинарий, который несет добро, радость и объединяет сердца. И вот именно там вы сможете прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, а также дельфинотерапии и призовой игре.
1: Это мы берем, это нам нужно. Если вы с нами солидарны, вы уже знаете, куда нужно заходить. В наш Инстаграм. Как только вы туда зайдете, гляньте одну из последних наших сториз. Там будет шифр из трех смайлов. Ваша задача — угадать, какой сериал мы сегодня попытались спрятать в виде этого шифра. Как только у вас появятся варианты, присылайте их нам на Viber Telegram 8029 1010 307, или же в ответ на сториз с номером телефона. Это очень важно. И сегодня какое число бы нам выбрать?
2: Давай, Юля, сегодня выберем 13-го человека.
1: 13-е счастливое число.
2: 3-го как-то маловато, да, а 13-го само то.
1: Вполне себе. 13 сегодня окажется счастливым числом. Поэтому, да, выбираем его, ищем и говорим вам удачи, конечно же. Желаем
2: удачи
1: ее.
2: Пожелаем, но подсказку, может, какую-нибудь.
1: Не-не-не-не-не-не, все достаточно понятно.
2: Ладно, три эмоджи, я думаю, справитесь. Главное, вот, чувствуйте сердце, чувствуйте интуицию, она должна вас не подвести.
1: И помните, зима близко.

0: никуда не исчезать не собираемся. В то время, пока по асфальту плывут мокрые облака, мы слушаем Мишель и, конечно же, подводим итоги нашего шифработа, потому что сегодня у нас тоже там был подарок из разряда мокрых.
1: Из разряда мокрых, но, по крайней мере, очень приятных для времяпрепровождения. Наши руки чисты, а наше время подсказывает, что и правда, пора уж подводить итоги. Mm-hmm. И на самом деле, что хочется сказать по итогам нашего сегодняшнего интерактива? Ничего вы не знаете, Джон Сноу. В любом случае, ну, кто-то вообще мимо ответил, кто-то попал, но почти «Дом дракона» — это близко, но мы все-таки загадывали «Игру престолов»,
0: однако
1: один из популярнейших сериалов.
0: Однако были и те, кто, видимо, до дыр пересмотрел этот сериал и с точностью в 100% дал правильные ответы.
1: Да, сегодня этим человеком оказался Анатолий, номер которого заканчивается на 1524. Анатолий, мы вас поздравляем.
0: Ура,
1: вы
0: ура, ура.
1: Гений и сериальный фанат. Вот на самом деле, конечно, сам я «Игру престолов» пересматривать не буду, по мне больше «Клан Сопрано», но, по крайней мере, если что-нибудь будет снято с дельфинами, возможно, в главной роли с Анатолием.
0: Итак, Анатолий, Толя, мы вас поздравляем, ура, ждите сообщения от нашего редактора, в ближайшее время с вами свяжутся, обрадуют и расскажут, как попасть в удивительный мир морских котиков, дельфинов и забрать, конечно же, свои билеты.
1: Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в чудной компании. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже в призовой игре, потому что Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца.
0: Ну а мы тем временем не упускаем возможности встретиться с Артемом Титовым и узнать, что нового он подготовил для нас в свежем выпуске новостей.
2: Музыкальная волна вашего настроения. Выбираем любимое.

0: Минская волна. Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что беспокоит власти Германии и как гены влияют на личность человека.
0: Новости.
1: Более 26 тысяч пустующих домов вовлекли в хозяйственный оборот в Беларуси с 2022 года. Об этом рассказали в Верхней палате парламента нашей страны. Примерно пятую часть зданий продавали желающим, в том числе за одну базовую величину. Напомню, сейчас показатель составляет 45 рублей. Также за последние несколько лет администрациям удалось задействовать почти 5000 гектаров ранее заброшенных земель. Лидером в таком процессе можно назвать Минскую область. Место строительства пункта захоронения радиоактивных отходов могут выбрать в Беларуси к концу года. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. Он напомнил, что для объекта рассматривают три площадки в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Сейчас власти и эксперты обсуждают проекты с населением выбранных регионов. Общественные обсуждения завершат в конце месяца. Итоги таких мероприятий учтут при окончательном выборе площадки в конце года.
0: К новостям в мире.
1: Правоохранители Германии обнаружили устройство для повреждения линий электропередачи страны. Девайсы нашли недалеко от города Бергхайм, где недавно произошел инцидент на подстанции. Специалисты полагают, что злоумышленники использовали устройство для выведения инфраструктуры из строя. Несколько похожих случаев произошли и в других регионах Германии. Правоохранители выясняют, связаны ли эти события. Кто может быть ответственен за диверсии, пока неизвестно. К новостям регионов. Выставка китайских товаров и услуг пройдет в международном центре Белэкспо. Мероприятие начнется в следующую среду и будет идти до пятницы включительно. Участники события представят свои разработки и предложения в разных областях, от сельского хозяйства до машиностроения и сервиса. Целью выставки называют углубление сотрудничества между компаниями Беларуси и Китая. Всех желаю приглашают посетить мероприятие. И в завершение выпуска. Гены слабо влияют на личностные качества человека. Новое подтверждение такой теории выпустила международная группа ученых. Они изучили ДНК и психологические особенности более чем миллиона человек. Например, специалисты выясняли, насколько большую роль играет геном при формировании у людей экстраверсии и доброжелательности. Исследователи пришли к выводу, что ДНК закладывает фундамент для появления подобных качеств лишь на 10%. Остальной вклад вносит окружающая среда, культура и жизненный опыт человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Улетное и добрейшее утро, доброе, друзья. Доброе. Пока мы тут с вами просыпаемся и пытаемся вообще встать на ноги или на руки. В Японии люди, между прочим, уже отпахали свою первую сверхурочную смену. Ой. Потому что теперь там официально разрешено работать сверхурочно до 100 часов в месяц.
5: Представляешь?
4: Осуждаем. Это если посчитать, это плюс 5 часов к каждому рабочему дню. А я бы за такие деньги согласилась, но только если помимо зарплаты еще бы суши на завтрак, обед и ужин давали. А так нет, спасибо. Нам и 8 часов хватает, да?
5: Как на самом деле легко ты приняла эту суть. Глядишь, ну, сейчас нас послушают и ведут сотку часов. В общем, на самом деле кажется, что японцы либо что-то понимают в этом жизни, либо они железные люди. Но мы-то на самом деле поживее будем, потому что мы будем там, где все нормальные люди должны быть в пятницу вечером. На празднике. Мы будем ждать вас завтра у Дворца спорта в 18:00.
4: Без сверхурочных. Приходите на наш день рождения. А пока вы строите планы на завтра, давайте лучше разберемся, как сегодня добраться до работы. И через пару минут обсудим дорожную ситуацию в городе, а то за 5 минут еще ишь чего там случится.
5: Оставайтесь с нами, дальше будет информативно.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, друзья, традиционный четверговый замес. Сейчас узнаем, что там с дорожной ситуацией в городе.
2: О, да, по ней есть что сказать. 5 баллов. Пройдемся по точкам, точнее, пройдемся по зонам, проедемся.
1: По горячим точкам.
2: Да, с ДТП. И видим, что одно с обратной стороны МКАДа на Партизанском проспекте с затором. То есть, ну, как бы, с внешней стороны. Mm-hmm. Еще также одно на МКАДе, еще даже на МКАДе 2 ДТП. Ой. 2 ДТП на Жукова на пересечении с Пономаренко. Затор и небольшая пробка там же фиксируем. Кальварийское пересечение с Тимирязева, а также на улице Свердлова.
1: Пробки на кольце, развязка на Филимонова, проспект Машерова, стоит Сурганова, туда же Верхоружий, Долгиновский тракт, Старовилинский, когда уже там их доделают, наконец.
2: Будем надеяться, что скоро.
1: Нет, не скоро. Ну и заторы на Романовской Слободе, на Независимости, Ленина, Ванеева и с севером МКАДа туда же стоит.
2: Ну что же, вкратце мы разобрались, где самые сложные ситуации у нас в Минске, ну а теперь разбираемся, как облегчить ее, потому что в этом часе мы планируем очень многое.
1: Давайте разберемся, как будем двигаться. Итак, под конец часа мы отдаем вам пульт. Сами решайте, что будете крутить в плане музыкальном. Надоело быть нам главными по музыке, хотим, чтобы вы сами решили.
2: Да, это будет наша удачная посадка под конец часа. Уже забегайте в наш Инстаграм, голосуйте за понравившийся трек. Ну и чтобы вам было не скучно выбирать, мы разыграем билеты в развлекательный центр через несколько треков в рубрике «Вылетит и поймаешь».
1: Ну а пока дети в школе, родители где-то в пробках, а мы в эфире. Желаем всем хорошего, доброго утра.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: будет и поймаешь.
1: Ну что ж, друзья, 9 часов 19 минут. Мы готовы поднять планку и дать вам утренний заряд позитива. Нечего тут расклеиваться. Всего лишь третий день осени. Мы этот календарь перелистнули и продолжаем в том же духе.
2: Между прочим, пометка на 3 сентября такая. Pixeland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в торгово-развлекательном центре Червинский. Кстати, третий этаж, без выходных, с 10 утра и до 10 вечера. Между прочим, развлечения для всей семьи. Упускать такое не
1: Конечно,
2: стоит.
1: Конечно, особенно сейчас, когда началась уже школьная пора, дети устают, пока еще такие замученные немного вливаются в это все русло. Знаете, как им будет приятно.
2: Отправить детей беситься для того, чтобы
1: школы.
2: Самому отдохнуть немного.
1: Да, это план в плане, друзья. Но чтобы забрать эти билеты, нужно сделать музыку громче. А вы знаете зачем?
2: Ну,
1: вы знаете.
2: Потому что там будет секретная фраза, которая где-то в одной из песен точно доспрятана. Как только вы ее расслышите своим внимательным ухом, в таком случае присылайте, что вы услышали, на Viber Telegram 8029-1010-307. Поверьте, она хорошо слышна, мы проверяли, все там будет. И если вы окажетесь первым, кто прислал, и главное, точно ответите на наш запрос, в таком случае Pixeland ваш.
1: Да, вашу заявку мы обработаем и вручим в полном масштабе. Вам билеты в развлекательный центр Pixeland. Так что, если расслышите вы, то и в ближайшее время будете тоже услышаны.
2: Поехали!
1: Нами.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 лет.

0: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь по таким доступным ценам, есть только в интернет-магазине Prauda Shop.
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prauda Shop и убедись в этом сам.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
10: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: заметит и поймаешь.
1: Ну что, господа родители, водители, пассажиры, просто хорошие люди. Держим хвост пистолетом, слушаем нас, потому что прямо сейчас мы будем подводить итоги нашей игры «Вылетит и поймаешь».
2: Поймаешь, наконец-таки. Ну что ж, поймали абсолютно все, все большие молодцы, все правильно назвали ответ. Ну что, господа родители, газ, именно так он и звучал. Отлично справились с этим делом абсолютно все, за что вас и поздравляем. Но первый все-таки и самый точный оказался у нас Татьяна, номер которой заканчивается на 9013. Татьяна, на связи, будьте обязательно. Скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать ваши сертификаты в Pixeland.
1: У нас вылетело, вы поймали, вот точно видно, в школе волейбол не пропускали. Но, друзья, Pixeland, развлекательный центр для всей семьи, разыгран. А значит, Татьяна, и вас, и вашу семью, того, кого вы возьмете с собой, ждет комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, а также интерактивные фотозоны. Pixeland находится в торгово-развлекательном центре Червинский. Третий этаж, работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну и на всякий случай мы еще свое настроение тоже покажем. Завтра, 4 сентября в 18.00, мы ждем вас у Дворца спорта. Это как небольшое напоминание. Приходите, мы будем доказывать, что осень — это не грусть, а повод для встреч. С другой стороны, может быть, осень все-таки повод для грусти, но об этом мы узнаем в нашей удачной посадке.
1: Будем выбирать песню, которая станет локомотивом этого дня. А помогать в этом будете вы, наши дорогие слушатели.

0: Удачная посадка.
1: День у нас сегодня такой праздничный. Ну, в целом у нас каждый день есть повод для веселья, и печали места нет. Но, с другой стороны, иногда сменить пластинку тоже неплохо. Эмоции нужно испытывать все. Вот поэтому наша подборка на сегодняшний день получилась очень разношерстной, однако не менее прекрасной.
2: Да, и символичном. В том числе. Да, уже пора заканчивать
1: День сорванной резьбы сегодня.
2: 3 сентября, да. Уже этот день просто красный день календаря какой-то. И тому подтверждение наш выбор на сегодня в удачной посадке. Какая песня прозвучит в полном метре, конечно же, будете выбирать вы. В нашем инстаграме есть удобный опросник.
1: Все верно.
2: Или же после прослушивания каждого эпизода песни можете присылать ответы на вайбер, телеграм 8029 10 10 307.
1: Главное, не стесняйтесь, потому что здесь мы с вами выбираем настроение, ну и, конечно же, ритм сегодняшнего дня.
2: Да все, поехали слушать.

0: Минске Фридрих Росс, 3 сентября. Что будет, если взять хорошо знакомую песню на русском и замиксовать ее с не менее мемной песней англоязычного исполнителя? Вот получится именно этот трек, сделанный народными умельцами с особой любовью. Лирика смешалась с брутальностью, произошло сочетание темпераментов и подачи, что очень освежает полюбившийся трек, согласитесь.
1: Мне на самом деле очень нравится даже мотивация, почему именно Рик Росс и Шафутинский, потому что по большому счету, это один и тот же человек, только другого цвета. Они похожи в жизни просто неимоверно. Грубо говоря, да, но главное, что все-таки говорят на языке музыки. Если нравится, голосуйте за нее. С другой стороны, может быть, вы сегодня за красоту.

0: Итак, это исполнитель «Звонкий» с песней «Красота». Трек для тех, кто хочет попробовать в этот день что-то новенькое и, возможно, даже свежее. Приятный, где-то расслабляющий текст, как хорошее и неспешное напутствие в новый, свежий и бодрый день, который нас всех на самом деле только еще ждет.
1: Ну, красота, действительно. Если нравится песня, ждем ваши голоса. Присылайте их на Viber, Telegram 8029-1010-307. И не забывайте, что время уже подходит к своему логическому завершению. Скоро будем прощаться, но прежде нужно поставить песню, за которую вы все проголосуете.

0: «Дачная посадка».
1: Спасибо, Тимберлейк, спасибо. Все, отходите. Пришло время нам выбирать песню «Утро», за которую мы все проголосовали.
2: Джастин Кыш из студии.
1: Да, знаете, как-то сразу легче стало. Вы сделали выбор, и то ли музыка такая, то ли просто осознание, что календарь мы уже перевернули 3 сентября позади. И вот, прежде чем мы послушаем ту самую песню, за которую вы проголосовали, а это Шуфутинский, нас ждет кое-что очень важное.
2: Да, потому что 3 сентября рано или поздно закончится, а вот мы перевернем календарь и увидим, что завтра пятница, 4 сентября. И мы всех ждем на нашем празднике «Малиновый движ» у Дворца спорта в 18.00. И самое главное, да, важное напоминание, в эфире нас не ищите. Мы сразу же рванем на место. Будем там, будем с вами, будем удивлять и веселиться. Поэтому уже до встречи вживую, так что ждем вас в 18.00 завтра у Дворца спорта.
1: Приходите. Еще раз напомним, что у нас специально малиновый дресс-код. Выделяйтесь из толпы, чтобы получать подарки, ну и, конечно же, овации от нас, от нашей команды «Минской волны».
2: Ну что же, одна пара покидает эфир уже. Конечно же, это Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы прощаемся с вами до завтрашнего вечера. Ну и, конечно же, приглашаем в студию Михаила Шуфутинского и Рик Росса. 3 сентября должно быть отпраздновано на высокой ноте.
1: Ваш выход, Михаил, ни слова больше. Пока, друзья.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на «Минской волне».

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Формобайл знает, как его защитить.
3: На formobile.by скидки до

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены обновлять в Беларуси и как развивается новая космическая гонка.
0: Новости.
1: Объемы строительства арендного жилья планируют увеличивать в Беларуси. Соответствующее совещание провел премьер-министр Александр Турчин. Участники мероприятия обсудили вопросы ведения учета желающих получить арендные квадратные метры. Высокопоставленные чиновники согласились с тем, что в первую очередь такое жилье должны получать молодые специалисты и семьи, а также востребованные в экономике кадры. Кроме того, правительстве поручили ускорить вовлечение в оборот пустующего арендного жилья. Более 18,5 тысяч километров электросети планируют реконструировать в Беларуси к 2030 году. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. По его словам, показатель превосходит план прошлой пятилетки практически на 50%. Глава ведомства отметил, такие темпы обновления необходимы для обеспечения все возрастающего спроса на электричество. Также руководитель уверен, что энергетическим компаниям нужно активно внедрять нейросети в свою работу, а также оцифровывать бизнес и технологические процессы.
0: К новостям в мире.
1: Президент США готов встретиться с лидером России в одном случае. Об этом заявил сам глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, мероприятие возможно при завершении конфликта на Украине и обсуждении мирного соглашения между сторонами конфликта. Тем не менее, политик уверен, что его переговоры с Владимиром Путиным состоятся в будущем. Ранее власти России отметили, что лидеры двух государств могут встретиться в ноябре на полях саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил гандбольный клуб БНТУ «БелАЗ» с новым достижением. Недавно объединение выиграло Суперкубок Беларуси этого года среди женских команд. Сборная становится обладателем такого трофея уже во второй раз за свою историю. Глава Центрального региона уверен, результат отражает высокие навыки спортсменок. Председатель Миноблсполкома пожелал команде БНТУ «БелАЗ» здоровья и новых достижений. И в завершение выпуска. Еще одна страна присоединилась к международной программе освоения Луны. Речь идет об инициативе Артемида под эгидой США. Теперь в ней участвует Турция. Таким образом, договоренность подписали более 70 государств. Отмечу, что официальная Анкара готовит свою первую миссию по изучению спутника нашей планеты. Инициатива должна стартовать к концу десятилетия. Сами США и их партнеры намерены создать постоянную исследовательскую базу на Луне. Аналогичный проект развивают Китай и Россия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и какая ситуация беспокоит ученых.
0: Новости.
1: Беларусь намерена активно участвовать в проектах развития Дальнего Востока России. Об этом заявил глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. По его словам, официальный Минск заинтересован в увеличении экспорта техники для обеспечения добычи полезных ископаемых в регионе. Также отечественные организации готовы предложить свои услуги по созданию городской инфраструктуры на Дальнем Востоке России. Напомню, Дмитрий Крутой сейчас участвует в форуме по развитию региона. Золотовалютные резервы Беларуси выросли за август. Об этом сообщает Нацбанк. Как отметили в ведомстве, международные запасы нашей республики увеличились более чем на миллиард долларов. Преимущественно такое изменение произошло за счет удорожания золота на международных площадках. Также государство закупало иностранную валюту в международные запасы. В общей сложности объем золотовалютных резервов Беларуси сейчас составляет примерно 15 миллиардов и 250 миллионов долларов в эквиваленте.
0: К новостям в мире.
1: Более 20 тысяч детей в Непале страдают от нехватки питьевой воды в результате недавнего оползня и разрушения. Об этом сообщает ООН. В организации отмечают, что катаклизм разрушил часть инфраструктуры и систем водоснабжения страны. В итоге люди находятся в плохих санитарных условиях, что увеличивает риск возникновения вспышек различных болезней. Потому эксперты призывают международное сообщество оказывать возможную помощь Непалу. К новостям регионов. Стала известна причина исчезновения одного из озер в Логойском районе. Речь идет об акватории возле мемориального комплекса «Дальва». Локацию изучили представители нескольких госструктур. Специалисты выяснили, что озеро обмелело из-за засорения пропускного водостока. Ответственная за объект организация должна наладить его работу в ближайшее время. После этого уровень воды вернется к прежним значениям. И в завершение выпуска. Число людей с деменцией может значительно вырасти в ближайшие десятилетия. Так считает группа ученых из Финляндии и Великобритании. Они изучили состояние более чем 2 миллионов человек старше 65 лет. Затем исследователи рассчитали, насколько часто у людей может возникать нейродегенеративный недуг в будущем. Исследователи пришли к выводу, что количество таких пациентов в разных странах может увеличиться примерно на 70% к 2040 году. Потенциальные изменения поясняют активным старением населения, особенно в западных государствах. Потому ученые призывают страны усиливать борьбу с деменцией и подобными ей болезнями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Радио.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. Сегодня я хочу узнать, как работают весы.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Самые простые весы – это пружины. Ты встаешь на платформу, давишь вниз, пружина сжимается, стрелка двигается. Чем ты тяжелее, тем сильнее сжалась пружина. Это как нажать на пружину от ручки. Слабо – сожмется чуть-чуть, сильно – сожмется до конца. Весы просто измеряют сжатие. Внутри есть шестеренки, которые крутят стрелку. У таких весов есть минус – пружина со временем ослабевает, и весы начинают врать. Показывают больше или меньше, поэтому их нужно подкручивать. Электронные весы работают иначе. Ты встаешь и сразу видишь цифры. Внутри не пружина, а специальный датчик. Это пластинка, которая чуть-чуть изгибается под твоим весом, на сотые доли миллиметра. Когда пластинка изгибается, внутри меняется электричество. Компьютер измеряет это изменение и переводит в килограммы. Компьютер измеряет это изменение и переводит в килограммы. Электронные весы точнее, они не устают, показывают даже полкилограмма. Но им нужна батарейка, без нее они не работают.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомнил. Механические весы работают на пружине, которая со временем может устать и начинает врать. Электронные точнее. У них внутри датчик, но им нужна батарейка. Выбирайте те, которые удобнее. И не забывайте проверять их точность. Пока, Анна.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минске.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что возмутило власти России и где на Марсе может скрываться жизнь.
0: Новости.
1: Размер пенсии белорусов зависит от ряда факторов. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, на выплаты влияют продолжительность трудового стажа человека и величина его прошлого заработка. Также необходимо учитывать права на получение различных надбавок. Например, на них могут рассчитывать люди в возрасте от 75 лет и почетные доноры. Власти Беларуси зарегистрировали уже более 5000 нестандартных средств персональной мобильности. Такой информацией поделились в Государственном комитете по стандартизации. Более чем в 90% случаев аппараты классифицировали как мопеды. Остальные девайсы определили в качестве мотоциклов. Вместе с тем специалисты отказались выдать документы более чем для 2000 средств персональной мобильности. Они не соответствовали необходимым требованиям.
0: К новостям в мире.
1: Норвегия поместила под арест одно из морских судов России. Транспортное средство остановили в одном из портов североевропейской страны в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Судну запрещено покидать место швартовки до соответствующего решения официального Осло. Вместе с тем власти Норвегии пообещали помочь экипажу и пассажирам транспорта в возвращении в Россию. Официальная Москва называет произошедшее актом государственного терроризма. Кремль также ищет пути возвращения своих граждан. Два учения Организации договора о коллективной безопасности пройдут в Беларуси в середине октября. Об этом рассказали в руководстве сообщества. Так, маневры организуют на одном из полигонов Витебской области. Там будут отрабатывать различные действия миротворческие силы ОДКБ и ряд других подразделений нашей страны. Еще одни учения пройдут в Стародорожском районе. Там свои навыки будут оттачивать специалисты сил радиационной, химической и биологической защиты объединения, а также представители структур медобеспечения. И в завершение выпуска. Некоторые структуры на Марсе могут сохранять жидкую воду. Так считает группа ученых из Венгрии. Они отмечают, что на поверхности Красной планеты есть кристаллы определенных солей. Специалисты полагают, что в некоторых условиях такие элементы начинают поглощать водяной пар из атмосферы. В итоге кристаллы способны собирать внутри себя небольшое количество жидкости. Подобная среда потенциально подходит для появления микроорганизмов. Тем не менее, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить путем исследования образцов грунта самого Марса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну привет, наши дорогие, любимые Sweet Lovin'. Здесь я, Ника Романова. Между делом начинаем разговор и приятное общение. Мне есть что вам действительно рассказать. Уже завтра большое событие. Не про тот день, понимаете ли, Шуфутинский песню свою придумывал. Нужно было про 4 сентября, потому что это день рождения МВ-радио. Ну ничего, мы это исправим. Мы свою песню для этого дня придумали и презентуем в эту пятницу уже на площади, на площадке у Дворца спорта. Так что присоединяйтесь, чтобы подпевать ее с нами. Ждем всех. Вход открытый, свободный, с 18 часов начала. В наших соцсетях уже, кстати, есть подробности и афиша, когда кто выступает. Ну, а сегодня тоже давайте не терять времени даром и проводить его с пользой. Пишите к нам на Viber, Telegram, у кого какое-то сегодня знаменательное событие 3 сентября произошло. Всех отметим, всех поздравим. Единый номер 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: друзья, в Германии точно кто-то с чем-то нахимичил, ведь мне тут сообщили, что там случился дефицит сардин. Сейчас будут подробности.
1: В курсе дела.
0: В немецких супермаркетах зафиксирован дефицит сардин, который затронул весь европейский рынок. Причина – резкое падение вылова у побережья Марокко. В ответ на это власть Марокко, естественно, сначала ввели квоты на вылов, ну а в 2026 году вообще ограничили экспорт. В итоге европейские поставщики в панике ищут альтернативы. Цена на сардины в Европе неизбежно вырастет. Еще нюанс – сардины идут на корм для аквакультур, что может косвенно поднять цены на лосось и тунец в ближайшие месяцы. Таким образом, ситуация превращается в системный вызов для всей местной рыбной отрасли. А я вот смотрю, поджимают Германию со всех сторон, да, и не стесняются. То Польша подставилась тем, что хотят выплаты с них стрясти, компенсацию за Вторую мировую. Теперь вот пришла беда, понимаешь ли, откуда не ждали, со стороны сардин. Может, где-то они нагрешили или просчитались, но где?

0: Ту-ту-ту-ту-ту. А я вот, друзья, очень люблю, когда на улице светит солнце, прям как сейчас в Минске. Ну, а вообще прогноз сегодня вот такой от Белгидромета. Облачно с прояснениями, это по стране, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 18 до плюс 24. В Минске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21. Вечером плюс 15, 18.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: кто ищет, кстати, возможность передать привет, тот всегда найдет ее в нашем эфире. У нас для этого есть
1: эфирный чат.
0: Напомню, что наши координаты остались прежними. Единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. И я хочу отметить, друзья, что Борисов сегодня в сообщениях у нас ну просто отжигает. Видимо, у них там тоже погода хорошая, пока солнышко припекло, так же, как у нас. Есть сообщение от Натальи. Добрый денек. Передайте привет моим девчулям из бухгалтерии Борисовского ЭУ. И напомните, пожалуйста, им, что сегодня 3 сентября. Хорошего настроения вам, красопетки. А что у вас, Наталья, в бухгалтерии 3 числа? Какой-то период важный наступает? Может быть, вы зарплаты сегодня начисляете? Тогда повнимательнее там, девчонки, обязательно. Сильно на меня не отвлекайтесь, я не хочу потом быть виноватой. Отличного вам дня, конечно, всем. И вот еще традиционный привет от Андрея поступил. И не только привет, кстати. Всем доброго дня, уважаемые слушатели прекрасной Минской волны. Такое вот начало положено, хорошо. Ника, а календарь переворачивать будем сегодня, спрашивает Андрей. Да уже с утра там напереворачивались у нас в утреннем шоу, ребята. Я уже наслышана. Или сделаем, продолжает Андрей, это завтра на самом крутом мероприятии страны на вашем дне рождения, который будет в 18.00 на Дворце спорта. Наши маршрутки, продолжает Андрей, уже покрашены в малиновый цвет. А как вы готовитесь? Но это, видимо, не у меня, он спрашивает, потому что он знает, как мы готовимся, а мы тут ничего себе, как готовимся к этому событию. Вот, спрашивает он, скорее всего, это у вас. И вопрос этот философский или риторический. А вот вообще молодец, заметили? Смотрите, как все запомнил, все разложил. И про 6 вечера, и про дворец спорта, и про наш день рождения. Реально уже как коллега Андрей получаетесь, только вещающий с Борисовских полей. У меня один вопрос, ребята. Если вы завтра все в Минск к нам приедете на своих розовых маршруточках, то как же народ, простите, будет по Борисову-то передвигаться, а? Или я поняла, завтра все борисовчане с вами прикатят, да, к нам? Ну, это здорово, супер, мне эта идея очень даже нравится. Маршрут построен, друзья, Борисов-Минск, так что давайте все к нам сюда. Ну, и для всех, кто сейчас слушает, и, конечно, в первую очередь для Борисова, следующая песня «The World John Summit Julia Church», что ли, что-то такое. В душе не знаю, кто это такие, друзья, но песня хорошая, задорная получилась. Наслаждайтесь.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересен опыт белорусских специалистов и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Руководитель ведомства и глава государства обсудили ряд тем. Например, речь шла о важности обеспечения школьников качественным питанием. Александр Лукашенко подчеркнул, что заведения должны предоставлять полноценный рацион для нормального развития детей. Также одной из тем стала физическая подготовка учащихся. Президент поручил усилить это направления в школах, вузах и других подобных учреждениях. Беларусь намерена участвовать в строительстве некоторых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке России. Об этом заявил глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. По его словам, представители официального Минска провели соответствующие переговоры с властями региона. Например, местные администрации заинтересованы в применении белорусского опыта строительства атомной электростанции. Два таких объекта рассчитывают построить на Дальнем Востоке России в будущем.
0: К новостям в мире.
1: Россия и Украина должны самостоятельно разрешить конфликт между собой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Он уверен, что другие государства могут поддерживать диалог между официальными Москвой и Киевом. Однако политик подчеркнул, только стороны кризиса имеют право определять его последствия. Лидер России также отметил, что определенные контакты с правительством Украины продолжаются. И шансы на заключение мира все еще есть. Новостям регионов. Житель Минской области нелегально выращивал коноплю. Правоохранители выяснили, что один мужчина создал в своем частном доме помещение для культивации наркосодержащего растения. По итогам обыска специалисты нашли у нарушителя закона приспособление для запрещенной деятельности и более 300 граммов марихуаны. Мужчину задержали, в его отношении открыли уголовное дело. И в завершение выпуска команда ученых из Южной Кореи представила новый тип звукового динамика. Особенностью устройства называют то, что оно может направлять акустические волны на определенного слушателя. Девайс работает за счет лишь одного излучателя, в отличие от других аналогов. Достичь такого результата удалось благодаря эффективному применению ультразвука. Он помогает сформировать узкий пучок волн. Другие элементы динамика подавляют утечки звука. Ученые считают, что их разработка пригодится во многих местах, от самолетов до музеев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на Минской волне.
1: Представляете, друзья мои, теперь в Японии можно легально работать сверхурочно до 100 часов в месяц. То есть фактически удлинять каждый рабочий день на 5 часов. Не надо так, ребята, просьба не повторять, да, Минздрав предупреждает, Романова тоже. Надо, наоборот, как-то стремиться рабочий день, но хоть немного укоротить постараться. Ну или хотя бы уметь отдыхать между делом. И вы оказались для этого в нужном месте, в нужное время и в нужной, что самое важное, компании. Здесь Яник Романова, в этом часе у меня для вас запланировано музыкальное развлечение. Игра «Из песни слов не выкинешь». Будет возможность проверить знания текстов песни и удачу, ну и забрать сумку-холодильник от нашего партнера компании «Атлант М». Не пропустите, а пока на МВ-радио для вас Амирчик и его волна.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья мои, если у вас давно светлая мара о покупке авто, то обращайтесь в компанию «Атлант М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, естественно, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А у нас на это время ближайшая программа финансовая в том, чтобы разыграть сумку-холодильник от компании «Атлант М». И я знаю, что, скорее всего, вы сейчас таки сидите и ждете от меня одну песню, которая, естественно, 3 сентября, только она из всех утюгов звучит. И не дождетесь, друзья мои, сразу говорю, потому что отмечать мы будем сегодня, помимо всего прочего, еще и День винограда. Вот так-то удивило? Обращайтесь. Это все ко мне. Отмечаем День винограда мы с песней Александра Солодухи. Ну, а с какой еще, простите? Кто еще про виноград у нас так здорово поет? В общем, фрагмент послушаем. Одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. Будете сегодня каким? Конечно же, 22-м по счету с правильным ответом. Почему? Спросите меня вы. Да потому что Александр Солодуха завтра у нас вишенкой на нашем МВ-радийном торте выступит. Обязательно в честь дня рождения МВ радио на площади, на площадке около Дворца спорта. Так что всех, еще раз говорю, ждем. Да, приходите. Ну, а прямо сейчас приготовьтесь узнавать запиканное.
1: Какого слова?

0: И даже не говорите мне, что под эти ритмы у вас ноги сами не пустились в пляс или там, знаете, плечики не затряслись в ритм. Не поверю ни за что. И вижу уже по вашим, кстати, ответам, преимущественно правильным, что вы молодцы, знаете эту песню наизусть. Так что встречаемся завтра, будем подпевать обязательно. Надеемся на хорошую погоду и, конечно же, прекрасное настроение. Итак, еще раз для только что присоединившихся. Сейчас еще повторю фрагмент. Слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать 22-м по счету. Но только поторопитесь. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Наши бережно хранят. Там еще вчера жила любовь.
2: Из песни слов выкинешь.

0: Минздрав предупреждает, друзья, от прослушивания МВ-радио между делом есть побочные эффекты, но они очень приятные. Больно не будет, будет хорошо, особенно победителю этой игры, тому, кто получит сумку-холодильник от компании «Атлант М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая частота сделки, выкуп комиссии, возможно, купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Сегодня мы вместе с Александром Солодухой отмечаем 3 сентября, а именно День винограда. Его, конечно же, песней про виноград. Слушали некоторое время назад фрагмент, в нем одно слово было запикано. И вы знаете, к моему большому удивлению, какие-то варианты все-таки отличались между собой. Например, был ранний, зеленый. Вот. Но многие в основном ответили правильно. На самом деле там были запиканы тайны. Вот, я сейчас вам докажу.
1: Правильный ответ.

0: Любовь жила и будет жить, друзья. Особенно, я надеюсь, КМВ-радио. Так что ваши сердечки принимаются в качестве комментариев к нам на наши координаты на связи. Но этот ответ тоже принимался. Тайны. Нужен был 22-й по счету с ним. И этим самым оказалась у нас прекрасная девушка Светлана. 0085, последние цифры номера. Свет, мы вас от души поздравляем с вами в течение некоторого времени. Скорее всего, пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой заслуженный подарок.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио.
1: Where? Around the world.

0: друзья, на МВ Радио продолжаем верить в лучшее. И надеюсь, новости от Яны Довбенко нас в этой вере только укрепят. Привет, Ян.
1: Привет, Ника. Вот, кстати, об укреплении и подкреплении.
0: Так.
1: Знаешь, ученые выяснили, что организму, оказывается, нужно время, чтобы забыть про лишний вес.
0: Да ты что?
1: То, что
0: получается, жировым клеткам лучше бы иметь Альцгеймер, да, в диагнозе, или хотя бы девичью память?
1: Ну, хотя бы примерно, да, примерно все так. Тогда, знаешь, и нам калории можно будет не считать.
0: Здорово, очень интересно послушать подробности.
1: Будут в новостях.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Руководитель ведомства и глава государства обсудили ряд тем. Например, речь шла о важности грамотной работы с молодыми специалистами. Александр Лукашенко подчеркнул, что начинающим работникам следует помогать там, где это необходимо. Также одной из тем стала адресная поддержка выпускников. Президент поручил детально изучить текущую ситуацию и оказывать точечную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Товарооборот между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами превысил 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате. В ведомстве подчеркнули, Беларусь переориентирует торговые потоки на страны дальней дуги и стратегических партнеров. Например, растет и торговля с Турцией. По итогам прошлого года она составила более 1,5 миллиарда долларов. За первый квартал этого года взаимный оборот увеличился на 15%. Экономики стран взаимодополняют друг друга, стороны активно ищут новые точки взаимодействия.
2: К новостям в мире.
1: Балтийскую линию обороны начали строить в Латвии. Проект реализуется по поручению Министерства обороны прибалтийской страны. Так, планируется оборудование более 20 километров противотанковых рвов и установка заграждения «Зубы дракона». Главная задача этого комплекса – максимально затруднить возможное продвижение тяжелой военной техники. Полный комплекс мер по укреплению границы планируется завершить к следующей осени. К новостям регионов. Дзержинск готовится к областному фестивалю «Дожинки». Ход подготовки города-спутника к празднику проверил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Завершены работы на центральной площади и в городском сквере. Также уложена плитка и смонтировано освещение. При этом капитальный ремонт колледжа и реконструкция бани отстают от сроков. По этим объектам глава региона дал жесткие поручения. Также отремонтированы около 30 улиц, установлены зарядные станции для электромобилей. Следующая проверка готовности назначена на 9 сентября. И в завершение выпуска. Один механизм мешает организму расщеплять жир даже после похудения. К такому выводу пришли японские ученые. Специалисты выяснили, что в иммунных клетках жировой ткани сохраняются изменения после ожирения. Это снижает способность макрофагов удалять старые клетки и выделять вещество, стимулирующее сжигание жира. Например, в экспериментах на мышах у грызунов с нарушенной работой ключевого белка вес снижался медленнее. Ученые нашли способ восстановить этот процесс, однако данные на людях пока требуют подтверждения.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, между делом, осень скоро наступит не только календарная, но и, так сказать, природно-погодная. Нужно быть готовым к этому не только морально, чтобы знать, как действовать в случае непогоды. Внезапная смена погодных условий, особенно гроза, может застать врасплох любого. Молния, разряд электричества может нанести серьезный вред человеку. И наши действия зависят от того, где мы во время грозы с вами оказались. Если в поле, не стойте на возвышенностях, обходите опоры ЛЭП, одинокие деревья, водонапорные башни, ищите яму или овраг. Одинокие деревья звучит как-то лирически, да? Ладно, ищите яму или овраг, присядьте на корточки, сгруппируйтесь, не прячьтесь в стогах и сараях, не ходите босиком, не держите над головой металлические предметы, лопаты, тяпки, удочки, например. На воде немедленно выходите на берег, в лодке гребите к суше. Если не получается, осушите лодку, накройтесь тентом, наденьте сухое, сядьте на жилет или резиновые сапоги. Рыбалку придется прекратить, так как рыболовные снасти отлично притягивают разряд. В машине, если вы вдруг оказались во время грозы, остановитесь подальше от высоких деревьев и ЛЭП. Оставайтесь внутри автомобиля, закройте окна, выключите двигатель, опустите антенну. А что, антенны еще, да, есть на автомобилях? Ну ладно. А не трогайте металлические детали, телефон лучше не брать в руки. В лесу обходите высокие деревья, дуб, тополь, вяз в зоне риска. Не сидите у костра, горячий воздух проводит ток, оказывается. Прячьтесь среди низкорослых деревьев с густыми кронами. Не прячьтесь рядом с деревьями, уже расщепленными молнией. Там повышенная электропроводность. Главное, в общем, в любой ситуации непонятной не паниковать, а действовать по обстановке. Берегите обязательно себя. Ну и как вы поняли, в этом часе у нас будет игра «Факт или фейк» вместе с управлением МЧС Минской области. Обычно мы делаем это по пятницам, но эта пятница у нас особенная. У нас будет праздник. Надеюсь, кстати, обойдется без грозы. Так что все игры будут наши с вами завтра у Дворца спорта. Ну а сегодня мы вручим кому-то от управления МЧС Минской области автономный пожарный извещатель. Возможно, во время грозы он вам как-то будет и бесполезно, да? Но вот чтобы защитить имущество и вас от задымления, это запросто.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: же вопрошаем вместе с управлением МЧС Минской области, почему у вас до сих пор нет дома автономного пожарного извещателя, друзья? Давайте это исправлять.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, на кону автономный пожарный извещатель. И тема сегодня, как действовать в грозу, вот если она вас застала врасплох. Я вам кое-что, определенное правило расскажу. Ваша задача — прислушаться к интуиции и определить, это правда, действительно нужно так действовать, или же это фейк, и так наоборот никогда не нужно делать. Как только догадаетесь, факт или фейк, жду от вас на Viber, Telegram 8029 10 10 307, номер для СМС 9704. Сегодня нужно оказаться 22-м по счету с правильным ответом. И вот такое у меня убеждение, друзья, что во время сильной грозы спасатели рекомендуют нам разуться первым делом и спрятаться в сарае или стоге сена, где бы вы при этом ни находились, причем даже если вот в городской суете, в мегаполисе. Как вы думаете, это факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.
1: Факт или фейк?

0: соглашусь с Анной Асти, под грозу лучше петь, чем под нее попадать. Но если вдруг это произошло, друзья, давайте определяться, как стоит поступать, а как не стоит.
1: Факт или фейк?
0: Я вам кое-что рассказывала о том, как нужно действовать, если гроза застала вас врасплох. Ну и важно было догадаться, это действительно так, и это факт, или же это все вымысел и фейк. А убеждение было следующее. Во время сильной грозы спасатели рекомендуют разуться и спрятаться в сарае или стоге сена. И, друзья, это, конечно же, фейк. Во-первых, нельзя босиком передвигаться, если гроза, это опасно. Во-вторых, нельзя прятаться в сарае и в сене. Это небезопасно. Так что это, получается, полный двойной фейк. Ну, а мы надеемся, что завтра, в пятницу, 4 сентября, никакой грозы, никакого дождя не будет. А если даже будет, все равно будем ждать вас у Дворца спорта. Весь эфир будет завтра там. Не пропустите. В честь 22-летия МВ Радио собираемся в 18 часов. Будет много сюрпризов, подарков. Приходите в Малиновом. Так шанс получить приятный подарок возрастает многократно. Ну а сегодня подарок от МЧС Минской области. Автономный пожарный извещатель получает из моих рук Анна 4576, последние цифры номера. Потому что именно она оказалась 22-й по счету с правильным ответом, что это фейк. Ань, мы вас поздравляем. Вы теперь в безопасности, ваше жилище тоже. Только вы не смотрите, да, на эту интересную вещицу дома, а установите его. Так будет, знаете ли, больше.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prauda Shop и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгии Драмецентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Меделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какие автомобили исчезнут с дорог.
0: Новости.
1: Школы Беларуси должны выполнить необходимый капитальный ремонт до конца года. Об этом заявил президент нашей страны в рамках приема доклада у министра образования Андрея Иванца. Глава государства уверен, что заведениям необходимо завершить собственную модернизацию как можно скорее. Руководитель ведомства отметил, учреждения и местные власти ответственно относятся к процессу обновления. Потому задачу по завершению капитальных ремонтов должны выполнить в обозначенный срок. Преступники стали использовать новую схему мошенничества. Об этом предупредили в МВД. Как сообщают правоохранители, злоумышленники теперь могут представляться родителями одноклассников их детей. Нарушители закона сообщают, что вышли якобы компрометирующие материалы и предлагают перейти по ссылке, чтобы их увидеть. Однако такое действие может привести к краже конфиденциальной информации. Потому МВД призывает родителей не поддаваться эмоциям и не открывать подозрительные ссылки.
0: К новостям в мире.
1: Германия выделит Украине новый транш финансовой поддержки. Официальный Берлин намерен перечислить Киеву дополнительные 250 миллионов евро. Деньги пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры и поддержание ее работы в зимний период. Напомню, Германия является крупнейшим в Европе поставщиком финансовой и военной помощи Украине. К новостям регионов. Более 1 200 000 квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Минской области в этом году. Примерно 10-ю часть из этого объема составит арендное жилье. Квартиры предоставят врачам, учителям, инженерам и работникам сельского хозяйства. Один из таких объектов готовится к сдаче в Клецке. Сейчас ведутся работы по благоустройству придомовой территории. На территории также оборудованы детская площадка и парковка. В сентябре здесь начнут строить еще два аналогичных дома. И в завершение выпуска. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует ликвидировать испанский бренд Seat к концу 2029 года. Об этом сообщает издание Wirtschaftswoche. При этом сохраняется сервисное обслуживание для владельцев таких автомобилей. Решение связано с сокращением расходов. Напомню, Seat существовал с 1953 года. С 1990 года марка принадлежит компании Volkswagen.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень горит на МВ Радио.
1: Осень горит, и градус в нашем эфире поднимается. Сериал сегодня я вам тоже принесла горяченький.
0: Дневной сеанс.
1: Представляю вам сериал с жарким названием «Максимальное удовольствие гарантировано». Естественно, 18+. Но на самом деле ничего там прям такого нет. Но это не точно. Рассказываю. Главная героиня Пола, мать-одиночка, переживающая развод и изматывающую борьбу за опеку над дочерью. Единственная отдушина общения с вебкам-моделью Тревором, который становится для нее кем-то вроде психотерапевта. Но однажды во время их очередного созвона она становится свидетельницей его убийства. Полиция ей не верит, считает, что это инсценировка, и Поле приходится самой начать расследование, которое втягивает ее в паутину шантажа и заговоров. Ей приходится быть одновременно и любящей матерью, и профессиональной журналисткой, и запуганной свидетельницей, и отчаянной женщиной, пытающейся спасти свою жизнь. Главное, что бросается в глаза с первых минут в этом сериале, это сумасшедшая, друзья мои, динамика. События развиваются с калейдоскопической скоростью. Каждую секунду что-то происходит, сюжетные повороты следуют один за другим. В этом есть, конечно, и плюс, и минус. Это либо очень сильно понравится, либо не зайдет. Ну а вообще, это тот самый сериал, который вызывает полярные мнения, безумно динамичный, с прекрасной актерской игрой и интересной идеей. Так что рекомендую вам это максимальное удовольствие гарантированно. Посмотрите потом, расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: я уже лечу к вам на крыльях сентябрьского и пока еще теплого ветра, чтобы рассказать прогноз от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 18, плюс 24. В Минске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, вечером 15-18, тоже с плюсиком.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

кстати, друзья, завтра не понарошку, а уже по-настоящему появится у нас на празднике. Никита Белько споет не только эту песню. И не один он, кстати, приглашен, а также кавер-дэнс-коллектив «Энигма», группа «Чай Чай Бай Сити», кавер-шоу «Дельтаплан», дуэт «Двое», Александр Солодуха. И это еще не все. Много подарков, в том числе и сладких. Мы устроим настоящий день варенья с нашими вкусными партнерами компании «Стадар» и Городейским сахарным комбинатом. Приходите в Малиновом, приходите в любом. Проявляйте активность и уходите с подарками. Давайте поздравим любимую волну вместе завтра на площадке у Дворца спорта с 18 до 22 часов. Мы все будем там и для вас. Ну и ваша Романова, кстати, тоже. На этом мне сейчас пора уже прощаться и убегать, чтобы, конечно же, успеть подготовиться. Спасибо, что провели этот день вместе с МВ Радио. И не забывайте, что впереди еще и приятный вечер с «Как дома» шоу. Не пропустите. Пока.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

лучшее.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно-Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.

0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится в общежитиях и к чему приводит глобальное потепление.
0: Новости.
1: Будущая Академия интеллектуальных технологий должна собрать самых талантливых исследователей со всей Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время приема доклада у министра образования Андрея Иванца. Глава государства отметил, что в учреждение нужно направлять энтузиастов любого возраста, если они смогут создать полезные для экономики изобретения. Также Александр Лукашенко поручил разработать оптимальную схему подчинения Академии каким-либо органам. Порядок возмещения расходов на содержание общежития изменится в Беларуси с 1 октября. Соответствующее постановление принял Совет министров. Так, расходы некоторых работников бюджетной сферы будут покрывать из местных бюджетов. То же самое касается льготных категорий граждан. Для работников небюджетных организаций расходы может оплачивать организация или сам гражданин добровольно. Отмечу, в перечень затрат входят уборка, электроэнергия, зарплата персонала, охрана и благоустройство территории.
0: К новостям в мире.
1: Мощный шторм обрушился на Канаду, об этом сообщают местные СМИ. Стихия затронула город Торонто. Из-за ливня и града оказались повреждены здания, и без электричества остались около 45 тысяч потребителей. В некоторых районах объявили предупреждение о возможном торнадо. В международном аэропорту Торонто задержали и отменили десятки рейсов. Беларусь впервые примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Соревнования пройдут в декабре в столице нашей республики. Это будет первенство в дисциплине шоу-стандарт. Ранее Всемирная федерация танцевального спорта сняла санкционные ограничения с белорусских танцоров. Турнир станет возвращением страны на международную арену. Организаторы отмечают высокий уровень доверия к Беларуси как площадке для мировых соревнований. И в завершение выпуска. Глобальное потепление делает приготовление японского деликатеса фугу более сложным и опасным. Из-за повышения температуры моря разные виды рыбы встречаются в новых районах и скрещиваются. В некоторых регионах доля таких гибридов достигает 40%. Ученые предупреждают, что пока недостаточно данных, чтобы определить безопасные и ядовитые части рыбы. Японские власти уже запретили продажу и употребление гибридной фугу. Для контроля уловов разработан специальный ДНК-тест.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурс.

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Буквально в прошлом выпуске мы уже обсуждали громкую новость. Канье Уэст якобы выступит с концертом в Санкт-Петербурге. С тех пор разговоры на эту тему не утихают. И одновременно с ними витают слухи о том, что американский рэпер все-таки не отменяет свой приезд в Россию. Правда, точных подтверждений этому пока нет. И сегодня в сети появилась новая волна обсуждений. Предполагается, что билеты на питерский концерт абсолютно невозвратные. Люди в панике пишут посты, переживают, что их просто кинули, а кто-то уже даже пытается перепродать билеты. Один из главных мемов по этой теме – как Канье со стирателем памяти из «Людей в черном». Мол, деньги мне отдали и забыли. А один из банков России официально заявил, что вернет деньги за билеты в случае отмены концерта. Так что паника паника, а защита у покупателей есть. Будем следить за развитием событий.
1: Смотрим.
3: И вместе с тем в сети вирусится ролик, каким образом в Дании борется с одиночеством. Рассказываю. Если вам больше 25 и вы все еще не вступили в брак, в Дании на ваш день рождения придут друзья и привяжут вас к столбу. А потом щедро обсыпят корицей с ног до головы. И это не жесткий розыгрыш, а вековая датская традиция. Корни уходят в далекое прошлое к купцам, торгующим пряностями. Из-за постоянных плаваний на кораблях среди мешков со специями они просто не успевали завести семью и насквозь пропитывались ароматами перца и корицы. В датском языке до сих пор сохранилось выражение «перечный холостяк». И, кстати, если вы не женились до 30, друзья заменят корицу на черный перец. В принципе, для четверга актуально. Все же помнят, что сегодня нужно пить кофе с корицей.
1: Слушаем.
3: И у Клавы Коки и Джонни вышел совместный трек «Журавли». Клава рассказала, что изначально писала ее именно как дуэт, а уже на студии вместе с командой поняла, Джонни станет идеальной частью этой трогательной истории. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: Реклама на Мінській волні.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и о чем предупреждают российские ученые.
0: Новости.
1: Беларусь должна модернизировать

0: Одну часть своей системы послевузовского образования. Об этом заявил президент нашей страны в рамках приема доклада у министра образования Андрея Иванца. Речь шла о магистратуре. Глава государства отметил, что такая ступень получения знаний должна быть эффективной и соответствовать потребностям страны. Также Александр Лукашенко призвал избегать ненужного копирования стандартов учреждений западных стран. Процедуры в сфере энергоснабжения упростили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Новый документ упрощает контроль за расходом топлива и энергии, а также снижает административную нагрузку на бизнес. Например, организации с сертифицированной системой энергоменеджмента теперь будут проходить обследование по упрощенным требованиям. Также для малых потребителей с собственными теплоисточниками введены единые нормы расхода топлива.
1: Новостям в мире.
0: Германия перебрасывает бронетанковую бригаду на постоянное размещение в Литву. Об этом сообщают СМИ прибалтийской страны. Бригада включает 5 батальонов, что значительно превосходит прежние силы союзников. Ожидается прибытие около 5000 военнослужащих и 2000 единиц техники. При этом, по данным некоторых источников, Минобороны Германии испытывает нехватку около 2000 военных для отправки. К новостям регионов. Около 800 килограммов комбикорма похитили в Крупском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете. Женщина работала на сельхозпредприятии, а ее сожитель был безработным. Они вывозили корм на лошади, однако при встрече с милицией попытались скрыться. Общий ущерб составил около 600 рублей. Похищенные изъято, ущерб полностью возмещен. В отношении фигурантов заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Вспышки на Солнце могут произойти в ближайшее время. Об этом сообщают российские ученые. Такие события способны повлиять на условия кратковолновой радиосвязи. Геомагнитное поле прогнозируется спокойным, однако возможны короткие периоды неустойчивости. Радиационная обстановка у Земли останется невозмущенной. Ученые продолжают наблюдения для обеспечения работы спутников и систем связи.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем добрый вечер, на часах 17.09, Вика Красовская, я вместе с вами, я выпила кофе с корицей, Володя, не смотри на меня так.
2: Да, потому что я даже ставить 2 копейки свои не могу, не говоря уже про 5. А вот рядом с Викой Красовской Владимир Николаевич находится тоже, и тоже готовится к празднику нашему, большому празднику, днем рождения, буду скоро поздравлять тебя.
1: И я тебя тоже, но девчонки у нас уже все в полном, так скажем, составе. В полной готовности. А как парни Минской волны готовятся к дню рождения?
2: Честно, я даже брови постриг.
1: Ой, ну брови постричь для мужчины.
2: Да,
1: это...
2: для мужчины это очень серьезно, поверь. То есть, приготовились, то есть, нашли все малиновое, что было дома. Ну, по крайней мере, то, что налазит.
1: Володь, ну давай сюрприз, главный сюрприз вечера оставим здесь, потому что ты выйдешь на сцену.
2: Да.
1: Наконец-таки нас выпустят из студии.
2: Не забывай,
1: а мы здесь
2: про себя.
1: Все время.
2: Да.
1: Я тоже, как говорится, тот еще пятачок, которого вы все увидите. Будем зажигать, будем танцевать, подарки раздавать, 22 года отмечать и 100 литров малинового варенья раздавать.
2: Да, ну что, ждем, конечно, вас, но... А вы наверняка сейчас спросите, а что же дальше? Дальше у нас перепелка, причем очень... Очень своевременно. Сегодня какое у нас?
1: 3 сентября.
2: Якоря.
1: Ой, не надо, пожалуйста, Володя, если ты споешь эту песню,
2: нет,
1: я с тобой говорить до конца вечера не буду.
2: О, как интересно, я буду снова один вести весь эфир. А, ну хорошо, давай так, у нас будет сюрприз, и не удивляйтесь, этот сюрприз на хороший, действительно хороший. Я просто забегаю вперед, потому что у меня эмоции зашкаливают. Но, опять же, не только из-за того, что у нас перепелка, у нас еще, что не так у шефа, у нас еще батл с тобой сегодня, все эти 3 часа мы в эфире.
1: Не забывайте подписываться на соцсети. В Инстаграме у нас уже идет, так скажем, соревнование.
2: Да.
1: Вы голосуете за искусственный интеллект или против него. Есть он в вашей жизни или нет. Используете ли вы генерацию аватарок, потому что это тоже очень актуальная тема.
2: Да, больная тема сейчас, особенно для зумеров и для поколения альфа и бета.
1: Володя, ну для тебя ничего не страшно, ты постриг брови, и это прекрасно.
2: Поверь, у меня зеркало чуть не треснуло от красоты моей. Поэтому
1: оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: Вика Красовская.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, как поднять настроение в первую неделю сентября?
2: А это можно?
1: Можно, Володя. Давай. У меня есть внутривенная инфекция, хотела сказать. Инъекция?
2: Инъекция, да.
1: Ну нет, инфекция еще рано, сезон не начался.
2: А я читал. Дети начинают заболевать.
1: Конечно, потому что они все встретились. И животики, которые не болели, начинают болеть по утрам.
2: Вот, и я об этом же.
1: В общем, друзья, ну, чтобы ваши дети с радостью ходили в школу и никогда не грустили, особенно по выходным, участвуйте в нашей игре «Перепелка». Мы разыграем сейчас 2 билета в Минске «Дельфинарий». А там есть возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами. Дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже прессовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Эх, какую мы радость сейчас принесем. Ты знаешь, что я познакомился с искусственным интеллектом из Италии? Серьезно.
1: А как, у тебя виза есть?
2: Нет,
1: у тебя визы нет?
2: Нет, а у нас без виз, он к нам приехал. Не я ж туда уехал, а он к нам. Его зовут Казимо. Вот, да, ну, перевод потом скажу, как это переводится, это имя. Так вот, я поговорил с ним и попросил, поскольку завтра мы все будем уже на празднике, то сегодня известнейшую композицию Казимо перевел на итальянский язык. Вот, да, не скрывая абсолютно. Значит, что нужно будет для наших слушателей? Какая задача номер один? Узнать, кто исполнял в оригинале эту музыкальную композицию. И второе, как она называется. Дальше. Конечно же, нужно набрать 8029-1010-307, это Viber, Telegram, и прислать свое сообщение, я думаю, если оно будет правильное, и под номером... Три.
1: Станет победным.
2: Хорошо.
1: Я на итальянском знаю чао, фетучини
2: и
1: бонасера. Достаточно этих знаний, чтобы чувствовать себя полиглотом.
2: Да, и чувствовать себя как в своей тарелке в Италии, да?
1: Ну, в тарелке именно хочется быть там. Там и паста, и пицца, и все, что мы любим.
2: Ну, ПП, пятница, пицца, конечно. Ладно, поехали.
0: Перепелка.

0: больше всего там фетучини, больше ничего и не надо было, особенно вечером. Но вы присылайте ответы 8029-1010-307.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурс.

0: Одно из лучших хозяйств Воложенского района, Агродубинское, поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: дома шоу на 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, 3 сентября не повод грустить, не повод переворачивать никакие страницы, а наоборот участвовать в нашей игре «Перепелка» и выигрывать билеты в дельфинарии.
2: А я могу сказать о том, что у нас действительно сегодня прекрасный искусственный интеллект поработал. Ну, Казима, вообще-то мы такую версию давно не слышали, скажи. Заслышались,
1: да,
2: просто.
1: Итальянский вариант песни, которая вызывает исключительно осеннее настроение.
2: Вот, вот именно. И я предлагаю еще раз послушать ее.
0: Перепелка.

0: Сразу захотелось надеть кожаную куртку, взять в руки гитару и прическу тоже обновить.
1: А мне показалось наоборот, знаешь, пройти по каменной кладке, вот где листики желтенькие, еще пока желтенькие, не красные. И на самом деле действительно почувствовать себя, ну, вот в таком, наверное, состоянии, когда никуда не надо. Все спокойно, все замечательно. Ты просто идешь и думаешь о хорошем.
0: Это была психотерапия от Володи Николаевича.
1: Да.
0: Ну, а мы послушаем оригинальную версию.
2: Оригинал.
3: На ковре из желтых листьев, в платьице простом,

0: Да, вы услышали это название. Это был вальс Бастона от Александра Розенбаума. Вообще не характерные ритмы для Минской волны, но вы справились, и мы тоже.
1: Да, иногда нужно просто поностальгировать, и мне кажется, что это получилось у нас прямо сейчас. Но я знаю, что у нас еще и получилось найти победителя.
0: Легко. Победительницу зовут Ирина. Последние цифры номера 5286. Ирина, я уже чувствую, я слышу, как вы собираетесь в Минске дельфинарий. Угу. Там вы замечательно проведете время, находите компанию, потому что у нас два билета. Пока, к сожалению, не в лето, а только в осеннюю, так скажем, ну... И, кстати, что, там и дельфинарий, и зоопарк же вместе. Да. Бонусом вы получаете еще посещение
1: и там
0: зоопарка.
1: Можно сказать о том, что, в принципе, ты появляешься уже на берегу моря. А неважно, в каком там... Ну, правда, если только не на Ледовитом океане. А так, все нормально.
0: Но, кстати, вы будете проходить, обязательно зайдите к медведю. Он там еще пока в спячку не ушел. Там есть тигр или лев.
1: Какой он ленивый. А лев какой перекормленный. Прямо его так все любят.
0: Ну, а мы любим минский дельфинарий. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Еще буквально через несколько минут расскажем о том, что американский монетный двор поразил весь мир. Чем и как? Ну, оставайтесь с нами, все расскажем.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с водором Беларуси.
3: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя. Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Итак, ну что ж, 17.50 на часах в эфирной студии, и у нас продолжение. Конечно же, Вик, у меня есть тебе вопрос. Чье лицо ты хотела бы видеть на монетах, если бы вот у тебя была возможность выпустить собственную валюту?
2: Собственную?
1: Да.
2: Ну, не знаю, мне как бы с креативом не очень, но кого-то знаменитого, какую-нибудь белорусскую звезду, ну, например, Александра Солодуху.
1: Интересно.
2: Ну, как вариант. Ну, давай от обратного пойдем.
1: Ладно.
2: Может быть, котика какого-нибудь. Ну, представляешь, расплачиваешься в магазине, а на монетке написано «Один кусь». А к чему вопрос ты вообще задаешь?
1: К тому, что США котиков размещать не стали, а бахнули сразу тяжелой артиллерией. Американский монетный двор официально выпустил в продажу, внимание, памятную монету номиналом в $1 с изображением, как вот ты думаешь?
2: Дональда Трампа.
1: Абсолютно верно. Дядюшка молодец, подсуетился. К 250-летию независимости штатов на аверсе профиль Трампа, а на реверсе президентская печать.
2: Подожди, Трамп на $1. Но ведь в Америке на деньгах принято изображать только тех президентов, которые, ну, скажем мягко, уже завершили свой путь на этой земле и вошли в историю. Ну, Вашингтон, Франклин, ну, Трамп опять взломал систему.
1: Еще как, абсолютно верно. Это первый случай ровно за 100 лет, когда на монете США появляется портрет живого действующего президента. Последний раз такое было в 1926, если я не ошибаюсь. Так вот, Дональд Фредерич снова переписал историю под себя. И надо сказать, коммерческий гений Трампа сработал на ура. Монета золотистого цвета. Вот, так ее продают номиналом как 25 штук, так и 100 штук. И на сайте монетного двора их раскупили всего за несколько часов.
2: Ну, ты знаешь, я знаю, что и мешками там выкупали. То есть теперь вместо кошелька американцам нужен холщовый мешок с надписью «доллары».
1: Да.
2: Ну, как в мультике Скруджа Макдака.
1: Да-да-да.
2: Я вообще, ну, даже представить сложно ажиотаж этих коллекционеров.
1: Да, но это действительно настоящая охота. Самые хитрые, вот, надеются выловить редкий экземпляр. Вот дальше самое интересное. Монетный двор отпечатал специальную серию прямо в День независимости. Это вот как раз 4 июля. С особой пометкой. Всего 250 штук, ну, на весь мир. В общем, коллекционеры уже потирают руки. Хотя до абсолютного рекорда, а он был в 1986 году, когда монету со статуей свободы раскупили тиражом в 15,5 миллионов. Так что Трампу еще очень и очень далеко.
2: Ну, знаешь, эту нумизматику сложную оставим там профессионалам, пусть занимаются, мы потом посчитаем, кто там заработал, кто выиграл, а может и кто-то украдет. Мы
1: дядюшка
2: же тоже
1: Дональд
2: все слышали.
1: Дядюшка Дональд остался не в накладе.
2: Ну, а мы узнаем, друзья, но еще больше мы узнаем в новостях, потому что в студии через несколько минут появится Яна Довбенко. Вы тоже оставайтесь на Минской волне. Не забывайте заходить в наши соцсети, подписываться. Мессенджеры тоже наши зафиксируйте себе где-нибудь. 8-0-29-10-10-307. Можно написать привет, поздравления, либо пожелать классного, легкого, доброго вечера.
1: Абсолютно верно. Так что не уходите далеко от приемников.
0: Дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой проект проходит в Минской области и что выяснили американские ученые.
0: Новости.
1: Уровень зарплат в столице Беларуси не должен быть необоснованно высоким. Об этом заявил президент нашей страны во время приема доклада от председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Руководитель рассказал главе государства, что зарплата в мегаполисе до вычета налогов приближается к отметке в 3900 рублей. Александр Лукашенко признал, что такой показатель является достойным. Вместе с тем политик подчеркнул, зарплаты не должны расти быстрее производительности труда. В противном случае произойдет увеличение инфляции. В Беларуси наладили серийный выпуск деревянных домокомплектов. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. В ведомстве отметили, такие строения пользуются большим спросом у населения. Сейчас в республике работают около 20 торговых точек, где можно приобрести готовые конструкции.

0: конструкции. Цены на них стартуют от 20 тысяч рублей. Также доступны проекты площадью до 100 квадратных метров из сухого профилированного бруса. Их можно собрать самостоятельно или с привлечением профессионалов.
1: К новостям в мире.
0: Музеи Франции понесли значительные убытки из-за сокращения времени работы в период сильной жары этим летом. Об этом сообщают сами учреждения. В частности, парижский Лувр потерял 1 000 000 евро. Там пришлось аннулировать 60 тысяч билетов, а посещаемость музея упала на 9%. Убытки в Версале составили порядка 260 тысяч евро. Власти страны заявили, что это лето стало самым жарким во Франции за всю историю наблюдений. К новостям регионов. Проект «Во имя женщины во славу Минщины» проходит в Центральном регионе. В рамках инициативы проходят диалоговые площадки с женщинами-лидерами, которые прославляют родной край своим трудом. Кульминацией проекта станет областное мероприятие с участием представительниц всех районов. Организаторы надеются, что такие встречи помогут укрепить историческую память и передать опыт новому поколению. Возрастные изменения памяти могут начаться уже к 50 годам. К такому выводу пришли ученые из США. В эксперименте участвовали люди в трех возрастных группах. Так, точность ассоциативной памяти снижалась с возрастом. При этом между людьми от 50 до 70 лет существенных различий специалисты не обнаружили. У пожилых участников более выраженная активность гиппокампа иногда была связана не с улучшением, а с ошибками памяти. Ученые отметили, что снижение памяти не объясняется уменьшением этой части или ухудшением внимания.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: По-настоящему насыщенная неделя удалась, и ты знаешь, Володя, судя по пробкам, она все улучшается с точки зрения ситуации, но ухудшается все равно.
2: А, ты про то, что 9, 8, 7?
1: 7, да. Да, для водителей все-таки это хороший знак, но все же отметка красным цветом не может нас радовать. 7 баллов Яндекс нам об этом говорит. Центр города, как всегда, наполнен автомобилями. Проспект Машерова целиком стоит до улицы Томашевской. Далее улица Янки Купалы и улица Максима Богдановича тоже на пересечении серьезная пробка. Ленина и проспект Независимости затор. Долгиновский тракт, улица Гая, улица Бобруйская, ну и, конечно же, Немига и Романовская слобода.
2: У меня от Долгиновского тракта по кольцевой сейчас поговорим. Значит, до проспекта Победителей и в одну, и в другую сторону, внешнее и внутреннее кольцо, абсолютно стоит из-за того, что и с одной, и с другой стороны ДТП. Есть еще затруднения по кольцевой. Это у нас, конечно же, Игуменский тракт. И до Малиновки, опять же, и внешняя, и внутренняя часть кольцевой стоит, и вновь из-за ДТП. Есть еще небольшое затруднение. Здесь я говорю сейчас про Партизанский проспект, внутренняя кольцевая. Там идет ремонт покрытия, и поэтому двигаются автомобили медленно. Все остальное окрашено в зеленый цвет, и это очень даже радует.
1: Ну, а меня радует меню, которое мы составили на всю эту неделю, потому что школьная пора, и при всякой погоде, мы все равно ходим в столовую, и школьное детсадовское меню вызывает у нас улыбку. Этот
2: конечно
1: аромат мы ни с чем не перепутаем. Поэтому мы решили готовить, раз вчера у нас была манная каша, позавчера смаженка, то сегодня у нас будут рыбные биточки.
2: О, все, так что берите блокнот и ручку, будем записывать. А программа «Что не так у шефа» очень скоро начнется. Редактор

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я всегда люблю пить чай. Могу тебе сказать.
2: Я знаю.
1: Вот. И я всегда люблю, когда у меня под рукой есть сосуд, который не переливается, который не выпускает ни тепло, не выпускает холод. В общем, я говорю сейчас про нашу фирменную кружку.
2: Да, это не просто кружка, я бы даже сказала, это термокружка.
1: Да,
2: потому
1: именно.
2: Потому что она сохраняет холодную нужную температуру, и если вы нальете горячее, таковым оно и останется.
1: Наш фирменный мерч сегодня в розыгрыше. Так что старайтесь все-таки поучаствовать в нашем прекрасном движении. Забери мерч у Минской волны.
2: Добеги, называется. Но для того, чтобы добежать, нужно подкрепиться.
1: Да.
2: А мы, как уже ранее озвучили, будем готовить что-то из детской кухни. Мне кажется, все кашепе вот сейчас должно прильнуть к динамикам и сказать: ребят, вы что делаете?
1: Зачем секреты раздаете?
2: Да, но правила игры максимально простые. Я читаю рецепт известного блюда, добавляю что-то лишнее. Ну, а вы догадывайтесь и присылайте ответы в Вайбер Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: Третий правильный ответ будет победным. Ну что, раскроем, что мы готовим?
2: Я уже раскрыла.
1: Практически, да.
2: Никакие секреты не держатся. Я спойлеры бесконечно даю.
1: Да.
2: Биточки рыбные. В детстве мы кто-то любил их, кто-то не любил. Но сегодня уж так вышло, что рыбный четверг. И уверена, что во многих школьных столовых именно рыба была сегодня. Поэтому я решила приготовить.
1: Школьник. Идут по запаху в школу.
2: Ну да, по запаху никогда не перепутаешь, что у вас на обед. Но суть в чем? Эти биточки готовили строго по ГОСТу и добавляли ровно 30% белого хлеба, размоченного в воде. И это была не экономия, ну и сейчас тоже. Хлеб удерживает внутри рыбный сок, делая биточки воздушными, а не сухими.
1: А, вот оно в чем дело.
2: Да, а еще знаешь, в чем разница биточки и котлеты? Вот кажется, одно и то же.
1: Ну, наверное, биточки, потому что их били.
2: Ну, практически, а там котлеты? Мясо отбивное. Это правильно, но котлеты традиционно делают овальными, заостренным краем, а биточки строго круглыми и приплюснутыми.
1: То есть, почему? А, приплюснутые?
2: Они кругленькие.
1: Я думал, они как, не знаю, что-нибудь такое в стиле, знаешь, зимних вот игр.
2: А, ты такое? Снежки?
1: Снежки, да.
2: Ну нет, снежки, это тефтели.
1: Ай, точно.
2: Фрикадельки, тефтели, это другое. Ну зачем ты вот спойлеры даешь, у меня запас меню уже скоро будет исчерпан.
1: Ничего, найдем что-нибудь интересное и вкусное.
2: В общем, рассказываю. Я готовлю, вы догадываетесь, что никогда не может попасть в рецепт классического блюда, и присылайте ответы.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления идеальных рыбных биточков нам понадобится рыбный фарш, белый хлеб, репчатый лук, малиновое варенье, соль или перец, обязательно щепотка, одна или две. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: без возрастных ограничений.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Ой, Володя, да. Я знала, я чувствовала и предполагала, что наше малиновое варенье никого не оставит равнодушным, потому что в биточке оно никогда ни при каких обстоятельствах
2: хотел
1: не идет.
2: Хотел бы я посмотреть на это.
1: Ну, посмотри. Я подумала о том, когда я загадывала блюдо рыбные биточки по школьным всем стандартам, да. 30% белого хлеба, все знают. Я предполагала, что кто-то может запутаться, потому что стейки едят с брусничным этим джемом.
2: Джемом, да.
1: То, по сути, биточки могли бы быть с вареньем.
2: Считаешь?
1: Ну, плюс-минус.
2: Эксклюзивное какое-то учебное заведение.
1: Но опасно не повторять дома, не пробовать никогда. Но гурманы, да. которые иногда хотят новое сочетание вкусов, обязательно попробуйте и потом позвоните, сообщите, как вы вообще.
2: Куда?
1: И все ли в порядке.
2: Да, вот я об этом же. Куда сразу звонить-то?
1: Наши мессенджеры открыты для вас. Я поняла, что все прекрасно разбираются в кухне школьных столовых и детских садов. Но надо было еще и третьим сообщение прислать и понять,
2: да,
1: что
2: мы говорили об этом.
1: В нашей игре, что не так у шефа путаница произошла, но не просто так, Володя.
2: Ну, давай, давай, уже вот что ты имела в виду?
1: Я женщина.
2: Да.
1: Я как паучиха плетет паутину вот эту, да?
2: То есть вот это вот какая-то вот должна была быть загадка, да?
1: Она разгадана уже полностью.
2: Вот, полностью.
1: Постоянными слушателями они все почувствовали, не поняли, как говорится, не в бровь, а в глаз.
2: Угу.
1: Напоминаю, что 100 литров малинового варенья «Минская волна» разыграет завтра у Дворца спорта. Обязательно приходите. Ну, а я назову имя победительницы, девушки, которая третьей по счету прислала правильный ответ. Зовут ее Катя.
2: О,
1: Катя,
2: здорово.
1: Катя, возьми телефон, потому что вам будет звонить наш редактор, расскажет, как, где, во сколько, в общем, все пароли, явки, как заберете свою термокружку.
2: 100 литров малинового варенья. Не перепутайте, завтра мы не биточки отдаем.
1: Нет.
2: А малиновое варенье.
1: Да, приходите, и Катя, и Елизавета, и Никита, и Анна, и все, кто написали, поучаствовали в нашей игре, завтра ко Дворцу спорта,
2: да.
1: чтобы забрать свою баночку варенья.
2: И получить максимум удовольствия от, во-первых, ведущих, конечно же, «Минской волны», во-вторых, от наших гостей, которые будут поздравлять всех, кто придет. Мало того, от наших улыбок и зажигательных танцев, а еще песен, и можно даже сказать призов.
1: Кавер-бенд «Дельтаплан», «Соляная Левчик», «Двое», группа «Чича», Никита Белько, группа «Энигма», «Бай-Сити» и «Маша Сас», и хедлайнер Александр Солодуха. Все будут завтра там.
2: Вот именно, поэтому не просто так, а на удовольствие, которое мы вам готовим. Вот так, приходите.
1: Обязательно приходите. И, кстати, никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир и расскажем новости, которые прилетели к нам из Бельгии.
2: Да, абсолютно верно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: 18:46 у нас на эфирных часах, и у меня, Вик, к тебе снова вопрос с подвохом. Вот скажи, пожалуйста, у тебя бывали такие случаи, когда ты выбирала человеку какой-нибудь идеальный подарок, а он, ну, скажем так, не доживал до момента вручения?
2: Да постоянно. То торт в машине упадет кремом вниз, да, то хрустальный бокал где-то треснет. Ну, всегда это происходит. А почему ты спрашиваешь, кто там где облажался?
1: О, тут, Вик, на самом деле масштаб такой, что ого-го-го, международный, настоящий. Настоящая дипломатическая драма разыгралась между Бельгией и Индией. Премьер-министр Бельгии Вебер отправился с официальным визитом в к индийскому премьеру Моди и решил привезти ему самый лучший, самый аутентичный бельгийский сувенир. Решил таки удивить, вот как сказать.
2: А ну, Бельгия, давай так. Что там, кружева, пенная, шоколад, кстати. Неужели он повез Моди коробку конфет-ракушек из супермаркета?
1: Нет. Барт решил, ну, зайти с козырей. Он, знаешь, попросил кондитеров, чтобы они отлили гигантскую, вот, величиной, ну, с копию, как, короче говоря, индийских ворот. Вот ворота Индии. Из чистейшего, вот, бельгийского шоколада. Премиум-класса, на секундочку. Задумка была красивая, конечно. Арка должна была символизировать прочные культурные и экономические связи двух сторон.
2: Ну, звучит потрясающе. Но я предполагаю, что там пошло не так. Моди, может, на диете оказался?
1: Нет, знаешь что, это вообще очень классика. Просто шоколадные ворота Индии, ну, растаяли по дороге. Бельгийский премьер, конечно, пытался сохранить лицо и, знаешь, так вот отшутился перед журналистом, сказал, мол, ну, вот в реальности получается так, что каменная арка, которая стоит уже в Нью-Дели почти 100 лет, держится. А вот шоколадная версия индийского гостеприимства, к сожалению, не перенесла переезда. Поэтому премьер-министру привезли такое. Так шоколад жидкий, короче говоря.
2: Красиво,
1: какао
2: но
1: такое,
2: я
1: да.
2: Представляю лицо Моди, которому торжественно вручают коробку, а там сладкая лужица. Ну, с другой стороны, Бельгия доказала, что их шоколад натуральный, без пальмового масла, раз так быстро тает. Да и чай попить с жидким шоколадом, ну, тоже можно. Надо, в общем, плюсы искать, Володь.
1: Ну, так и было. То есть Вебер и сказал, что несмотря на фиаско с сувениром, у Бельгии и Индии общая история. И им есть что предложить друг другу. Ну, будем надеяться, в следующий раз бельгийцы привезут, ну, что-нибудь, знаешь, такое тугоплавкое. Ну, например, такое бельгийские вафли или брюссельскую капусту.
2: Точно.
1: Ее жаром точно не испугаешь.
2: Ну, капуста надежнее, хоть не так романтично и ароматно, потому что я знаю, что брюссельская капуста — это топ неприятных блюд. Вот когда коллеги приносят на работу с собой обед и разогревают в микроволновке, самое первое место всегда занимает рыба,
1: ага.
2: Да, потому что неприятно пахнет.
1: Да, это
2: пахнет.
1: Правда, кстати.
2: И брюссельская капуста.
1: Да. Ну, а мы-то дарим всегда радость.
2: И коллег своих любим, несмотря на то, что они тоже едят и рыбу, и брюссельскую капусту.
1: Да.
2: Потому что скоро в студии появится Ян Довбенко, мы с ним будем обсуждать самые свежие актуальные новости.
1: Оставайтесь с нами.

0: на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by МВ-радио.

0: Всегда, всегда, и еще раз скажу вам, всегда, когда у нас появляется солнце, у нас в эфире появляется человек с такой же солнечной прической и улыбкой. Это Яна Довбенко.
1: Самая счастливая в команде. Ян, да, привет.
0: Привет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Хочется вам сказать на таких позитивных эмоциях.
0: Мы
2: а почему
0: старались.
2: Я самая счастливая
1: а
2: в
1: что,
2: команде?
1: Ты не знаешь? Ты хоккеем не увлекаешься? В хоккее в каждой команде должен быть рыжий.
0: Да.
1: И рыжий, он приносит удачу этой команде.
0: Ну, значит, или кот, или девочка.
1: Или Яна Довбенко.
2: Значит, я завтра принесу удачу, получается, на нашем празднике возле Дворца спорта.
1: А я жду. 100-литрово,
0: точнее.
1: У тебя, потому что ты наша действительно звезда. Вечером будешь петь. Одна из немногих, кто умеет это делать.
2: Небольшой спойлер, друзья. Я появлюсь ближе к... после середины вечера где-то можно меня будет ждать.
1: Ну, ты как Александр Солодуха в финале все хедлайнеры появляются.
2: Будем вместе с ним, да, хедлайнерами.
0: Это же, знаешь, да, театралка. То есть, кто запоминается? Первый и последний.
2: Вот так. Вот. Значит, получается, я и Александр Солодуха.
0: Абсолютно
2: да.
0: Верно.
2: Ну и сегодня в выпуске новостей, я надеюсь, тоже запомнюсь. Буквально через пару секунд буду рассказывать важную информацию.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Количество автомобилей во дворах жилых домов Минска необходимо уменьшить. Об этом заявил президент нашей страны в рамках приема доклада у председателя столичного горисполкома Владимира Кухарева. Глава государства считает, что территории у зданий перегружены. Потому Александр Лукашенко поручил разработать пути исправления ситуации в будущем. Политик уверен, прежде всего, дворы должны быть предназначены для отдыха людей. Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса создают в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Ресурс предоставит предпринимателям доступ к налоговому и бухгалтерскому учету, а также электронному документообороту. В том числе платформа позволит взаимодействовать с государственными органами онлайн. Глава ведомства Юрий Чубатарь отметил, нововведение сделает поддержку бизнеса более доступной и адресной.
3: К новостям в мире.
2: Массовые протесты прошли в Испании. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, на улицы страны вышли десятки тысяч человек. Например, акция в столице европейского государства Мадриде привлекла как минимум 50 тысяч недовольных. Люди выражали свое возмущение.

0: Акции правительства на прорыв нелегальных мигрантов в город Сиуту. В частности, участники протестов требовали отставки премьер-министра. В некоторых случаях акции переросли в столкновение с полицией. Белорусская железная дорога обновляет парк грузовых вагонов. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия. Так, за 8 месяцев года на дорогу поступило более 40 вагонов-платформ. Столько же планируют приобрести до конца года. Также в планах закупить 15 крытых вагонов. Всего парк пополнится 100 новыми единицами. Эти вагоны востребованы для перевозки стройматериалов, сельхозтехники, бумажной продукции и продуктов питания. И в завершение выпуска. Привычка делать скриншоты ухудшает память. К такому выводу пришла международная группа ученых. Специалисты провели серию экспериментов. Участники хуже запоминали изображения, которые сохраняли, чем те, на которые просто смотрели. Точность узнавания первых картинок падала на ниже 60%. Даже предупреждение о возможности снова посмотреть скриншоты не улучшало результат. По мнению ученых, мозг перестает запоминать информацию, полагаясь на то, что она уже сохранена в телефоне.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 55 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: друзья, на часах 19.10 мы с Володей плавно, медленно, но верно передвигаемся уже в другой режим. Да. Режим энергосбережения. Да, наш любимый.
1: Ну, потому что мы завтра все выдадим. 110%, а может и 150%.
0: Ну, у кого как батарейка зарядится, понимаешь?
1: Ну, вот поэтому мы спокойно, спокойно и очень рассудительно будем сейчас с тобой общаться.
0: Ну,
1: тема нашего
0: получится.
1: Разговора, да.
0: Опасная. Тема опасная. Мы вчера обсуждали эту тему с нашими зумерами, потому что поколения разные работают на радиостанции, и решили ее вынести сегодня в эфир на батле мнений. Хочется и ваши тоже услышать сообщения, точнее, прочитать их. И, конечно же, в инстаграм-аккаунте «Минская волна» не забудьте проголосовать.
1: Да.
0: Тема звучит так, что в ленте мы видим много фотографий, которые сгенерировала нейросеть. И вот та самая ИИ-аватарка – это гениальный тренд или полнейший кринж, как говорит молодежь. Расскажу. Молодежь вот такая, как зумеры, альфа-поколение,
1: бета, да.
0: Они думают, что если на аватарке стоит ИИшная фотография, то это какой-то бот, это не живой человек. Мы же люди постарше, которые не хотят тратить деньги на фотосессии, на макияжи, прически, обращаемся к ИИ. Нам, ну, ты загружаешь любую фотографию.
1: Ну, блюрит что-нибудь такое, да.
0: Ты можешь задать параметры, все что угодно, цвет волос, кожа, макияж, все абсолютно тебе ИИ генерирует, и ты делаешь себе новую аватарку.
1: Обалдеть.
0: Это быстро, это экономно, это очень красиво получается, и ты себе там нравишься.
1: Володя Николайчик Уголек. Ой, надо представить, это сейчас пока не представляем.
0: Ты можешь быть киберпанк-героем, эльфом, можешь выглядеть как терминатор. Ну, в общем, абсолютно любой формат, который тебе нравится.
1: А смысл?
0: А смысл в том, чтобы, ну, это современно, это красиво, это отличный способ.
1: Ой, я думаю...
0: Ну, профиль свой разукрасить.
1: Ну, понятно. Но когда заходят на страничку и смотрят фотографии, там же в реалии все.
0: Я к чему хотела сказать. А молодежь, вот то самое поколение, говорит, что это кринж, потому что выглядит неестественно, вот такое пластмассовое ощущение. То есть лучше бы ты фотографию сделал у березоньки, у гортензии или с котиком.
1: Или с лопатой, копающей картошку.
0: У тебя там кто-то...
1: У меня кот.
0: У тебя кот на плече тоже. Вот у Володи натуральная аватарка, а у меня сгенерированная искусственным интеллектом.
1: И кто из нас прав?
0: Пишите ваше мнение. 8029-1010-307.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Battle мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем мы сегодня искусственный интеллект, а точнее аватарки, которые он создает. Все же это для вас гениальный тренд или полнейший кринж?
2: Ну да, многие говорят о том, что на самом деле это, наверное, все-таки что-то такое, что заставляет тех людей, которые смотрят на твою аватарку, да, усомниться в тебе.
1: Ну, почему?
2: Ну, потому что вот ты спрятал свои морщины, ты спрятал свои прыщи, ты спрятал свой цвет глаз.
1: А раньше ты так не делал?
2: Очками.
1: А прыщи можно замазать.
2: Да.
1: Даже фотошопом, если тональник не работает.
2: Ну, пойми, мы сейчас говорим про женское и мужское, вот правда. Потому что я мало видел мужских аватарок, где там уже ИИ постарался так, что прям, ну, все вылезано.
1: Ну, я видела. Это обычно творческая составляющая мужчин, которые много внимания уделяют своей внешности.
2: Ну,
1: это звезды, это артисты, это актеры, это певцы, которые трепетно относятся к своему образу.
2: Ну, потому что, понимаешь, мы их немножко благословим вот так вот, да, то есть они, и у, ну, как я могу сказать, ну, просто у них не должно быть ничего отрицательного, все должно быть только положительно.
1: Ну, давай я про плюсы поговорю, все-таки они имеются.
2: Ну, хорошо,
1: и аватарок, все-таки это простой способ освежить профиль, как я уже говорила, без затрат на стилистов, студию, на профессиональных фотографов.
2: Ну, да.
1: Раньше это было такое, ну, денежное влияние, ты вспомни новогодние фотосессии, когда все ходили в студии, к этому единому камину, к этой кровати, все в одинаковых свитерах, счастливые в чужой студии.
2: Кстати, это очень прикольно.
1: Ну, понимаешь, с другой стороны, сейчас вот все могут тоже написать, фотографы скажут, что вы нам бизнес подрываете. Но, ребят, этот был тренд, но он тоже ушел.
2: Ну, к сожалению, потому что, ну, ничего не стоит на месте.
1: Но с другой стороны, да, хочется запечатлеть счастливые семейные моменты, когда дети еще маленькие, когда вы молоды, когда много энергии, денег хватает.
2: И мне кажется, что детям и не нужен фотошоп, и не нужны вот эти обработки. Они сами по себе там... Просто фотография трескается от улыбки,
1: да,
2: понимаешь?
1: Согласна.
2: Ну, правда.
1: Но все равно это такой момент, на который люди тратят деньги.
2: Так, да, есть выражение «ничто так не красит женщину, как фотошоп». Я знаю это выражение.
1: Ну, любят
2: сейчас
1: женщины.
2: Сейчас уже ИИ, да.
1: Но ИИ может просто с легкостью заменить. То есть ты берешь все фотографии семейные. Мужчину не нужно мучить с этими костюмами, с этими пижамами и свитерами с оленями.
2: Сфотографировать его голым и накидать на него все любые...
1: Володь, ну вот ты утрируешь, даже голым не надо. Просто взять его фотографию реальную. Вот просто сфотографировать, ты сидишь дома, ешь там макароны.
2: Да.
1: Ты хоп, тебя сфотографировали, загнали вы, и ты там хоть на коне, хоть на Ламборгини, хоть на горе Эверест находишься.
2: Ем макароны.
1: Ну, макароны будут всегда с тобой.
2: Вот я про на Ламборгини и макаронами. Класс!
1: Немножко итальянский.
2: Да, почему? Кстати, и то, и другое итальянское.
1: Ну, вот. Но все-таки и нейросети, как мы уже с тобой обыграли, позволяют применить тот самый фантазийный образ, который, ну, невозможно в жизни. Ну, где ты, Ламборгини? Ну, макароны, ладно, с тобой всегда.
2: Всегда. Я возле Ламборгини один раз стоял, так что все нормально. Со мной и Ламборгини. Но с другой стороны, смотри, послушай, и вот ИИ, искусственный интеллект, он как раз-таки убирает индивидуальность. Правда?
1: Ну, я согласна.
2: Вот.
1: Согласна.
2: Плюс, естественно, красоту живую, ну, ничем, абсолютно ничем не скрасишь. То есть, ну, нет такого. Я понимаю, что те фильмы «Аватар», которые сейчас уже люди просто уже принимают за должное, да, раньше это было, о-о-о, там актеры снимаются, там, вот, там их не видно, вместо них эти куклы. Но я говорю про другое. Я говорю про работу, про мимику. Вот даже, неважно, вышел там какой-то кинофильм с очень-очень взрослым актером. Ему сделали захват лица и, значит, сбросили ему 30 лет. Я говорю сейчас про Гаррисона Форда. Вот. 30... И пойми, все равно народ, даже когда смотришь на громадном экране, понимаешь, что это все... доделки искусственного интеллекта.
1: Тебя обманывают.
2: Да.
1: И ты чувствуешь подлог, и
2: вот
1: ты не хочешь
2: именно
1: на это смотреть.
2: В том-то и дело. Я посмотрю на актера, который вот уже в реальной жизни без захвата лица, без вот этих точек на лице снимается.
1: Но это же история, как женщины делают себе тюнинг. Да? Мы хотим и пухлые губы, и нос, и все остальное.
2: Давай так, сейчас мы работу пластических хирургов не обсуждаем.
1: Нет, мы обсуждаем наши психологические расстройства, которые мы хотим скрыть красиво картинкой.
2: Но вот Пришли к чему?
1: Ну, что пришли к тому, что да. улучшает базовый минимум, который есть у нас. Понимаешь?
2: Нет, не соглашусь. Он, наоборот, он прячет все твои проблемы под искусственной фотографией.
1: Ой,
2: ну,
1: сложно.
2: Подожди, ну не твоей, но вообще.
1: Ну я понимаю, да. То есть мы все понимаем, что хотим выглядеть лучше в социальной сети. Это такая витрина, это на которую мы выставляем свои лучшие моменты.
2: О, мы молодец, не нашла. Это булочная, которая, понимаешь, вот эта, которая вот, она же вроде кажется свежая булочка, да, вот это. А тебе ее в пакете упаковали, ты ее раз... Да ладно, кирпич кирпичом.
1: Вот, обман всегда присутствует в соцсетях.
2: О, пошли.
1: Но, опять же, почему искусственный интеллект, он хуже, чем тот обман, который ты идешь все равно к фотографу, тебя точно так же отфотошопят, ты еще деньги заплатишь, а AI тебе сделает бесплатно.
2: Ну, не знаю, сейчас будем вот смотреть на то, что уже нам написали в наших мессенджерах, и вот точно посмотрим, чья правда, хорошо?
1: Ну, пишите, 8029-1010-307.
0: Легко и спокойно, как дома. Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: Итак, ну что ж, действительно, действительно много ответов пришло, а я напомню о том, что был у нас такой спор, и он до сих пор продолжается по поводу того, что как вы все-таки считаете, нужна ли аватарка настоящая у вас, или же искусственный интеллект сделает так, что вы будете просто идеалом, но люди будут бояться эту аватарку.
1: Ну, я сразу хочу подвести итоги в нашем инстаграме. Это гениальный тренд или полнейший кринж. Да. Рассказываю, что за тренд проголосовало 33%, а за кринж, как считаешь ты, 67%.
0: Наконец-то! К концу недели хоть один раз я отыгрался.
1: Да, Володя выиграл, потому что наши слушатели, они все-таки за натюрель, за то, что если говорят в эфире, то это живые люди, это не искусственный интеллект, ну и фотографии, соответственно, тоже. Но мы прочитаем.
0: Да, я быстренько смотрю. Тут у нас есть сообщение, она буквально маленькая, от Елены. Свою естественную аватарку надо ставить. И восклицательный знак. Я вот смотрю ее на аватарку. Нормально так все. С красным Ламборджини сфотографировался. Или это Субару.
1: Ну, Елена, мы за вас рады. В любом случае, что вы счастливый человек. А вот Анна написала, поставила на аватарку себя в стиле стимпанк. В жизни я обычный бухгалтер, а в сети персонаж крутой игры. Это же просто игра. Зачем относиться к этому так серьезно?
0: О, прям так выползла прям из положения, я могу тебе сказать. Тут Максим написал, что это полнейший кринж. Особенно, когда взрослые, это он намекает, да? Вот. Серьезные люди ставят это заглаженные лица. Сразу кажется, что не человек, а куча комплексов. Вот так вот. Ну и стесняется выложить свое настоящее фото с телефона.
1: Ну,
0: да, вот я тоже так потянул-то. Ну, натянуто,
1: спорно,
0: да.
1: Спорно. Я считаю, если у нас есть такая возможность и пользоваться современными технологиями, необходимо.
0: А как давно вообще ты смотрела на аватарку?
1: На аватарку?
0: Да.
1: Неделю назад поменяла. И там поработал искусственный интеллект.
0: А ты знаешь, я например, даю лайфхак. Я все номера, вот у меня есть очень много друзей, хороших приятелей, знакомых, я сам ставлю на аватарку, особенно на телефон, на номер телефона. И я тогда понимаю, о, вот эта вот принцесска, это моя начальница.
1: А, я поняла, ты значки эти ставишь, да?
0: Да, значки ставлю, да. Мне не надо там аватарка с каких-то мессенджеров. Нет, я сам придумываю.
1: Ну, Володя, ты вообще креативный. Ну, а кто
0: спасибо.
1: Бы работал в вечернем шоу?
0: Спасибо
1: самые
0: большое.
1: Креативные люди.
0: И завтра мы это покажем.
1: Да, завтра приходите. Ну, а пока через несколько минут оставайтесь на Минской волне, мы расскажем о погоде.

0: радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, 4 сентября, на территории нашей страны пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная, ночью от 7 до 13, по западу 14-16. Максимальная днем по юго-востоку до 24 градусов тепла.
2: На эту ночь прогнозируется в Минске следующая температура. Плюс 9, плюс 11, ветер южный, облачный с прояснениями, без существенных осадков. Днем же плюс 18, плюс 20, юго-западный ветер, облачный с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Завтра мы в нашей студии не услышимся, но у вас будет уникальная возможность увидеть нас на сцене у Дворца спорта. Приходите к нам отмечать 22 года «Минской волны». Как дома шоу будет в полном составе. Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Мы прощаемся с вами до завтра и вживую увидимся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: без возрастных ограничений.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твою кожу белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно малооблачно, возможно, небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.